0: Новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю. Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920, выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд.
2: 18+.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите.
1: Бесплатная замена масла в автосервисах Фит Сервис.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Рекорд.

0: Доброе утро и всем привет! 7.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы здесь, и мы начинаем.
1: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
0: Два гороскопа у нас впереди. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, конечно же, поэтому готовьте их. Время рекорда про спорт послушаем. С автоэкспертом пообщаемся. Вот о факты в двойном размере расскажем. Горячие новости. Все это и многое другое произойдет за эти 4 часа. Начинаем с рубрики «Есть повод» на 28 июля 2026 года. Сегодня день крещения Руси. Стас, 1038 лет как назад.
1: Да, поздравляю вас с этим.
0: Спасибо.
1: Вы все равно не первые. Да нет, прекрасный праздник.
0: Конечно, день загадывания желаний сегодня.
1: Я отказываюсь загадывать желания без торта и свечек.
0: Только в один день это делаешь, да? Мог еще и сегодня.
1: Не, в принципе, я могу и сегодня, главное торт.
0: Всемирный день охраны природы. Охраняешь природу, честно скажи.
1: Да, я стараюсь доносить весь мусор до урны. И если там ничего не пакостить. Если еду на природу, убираю за собой.
0: А за другими?
1: За другими нет. Слушай, там достаточно без меня биомусора, который, ну, не я должен убирать.
0: Сегодня странный праздник, день бутылки мира, он так называется. Это типа бутылка всех помирит или откуда отталкиваться нам?
1: Я не знаю, возможно, это игра в бутылочку.
0: Так, сегодня у нас день пиар-специалиста. Пиарщики, ваш праздник, 23 года как празднуется. Молодая профессия, молодой праздник.
1: И тяжелая профессия.
0: Закулисный день сегодня, вот какой еще есть праздник. Все, что за кулисами происходит.
1: Или те, кто за кулисами всю жизнь.
0: Ну, может быть.
1: Там люди выступают несколько лет, а ты за кулисами стоишь.
0: Я предлагаю в голосовых сегодня желание позагадывать. Как тебе такое? Всемирный день загадывания желаний. Вот
1: так.
0: Голосовыми загадываем желания. Там я желаю там на сегодня, так на завтра, на год и так далее.
1: Ну, главное, чтобы так и начиналось.
0: Да.
1: Я желаю.
0: Я желаю и продолжаем. В эфире прозвучит, значит, обязательно исполнится. Друзья.
1: Только, ну, знайте меру, пожалуйста.
0: Не знайте меры. Заказывайте. Голосовыми загадывайте свои желания в чате мобильного приложения Рекордовой. Вейкаперы, погнали.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 28 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей и родственников.
1: Тельцы, сегодня вы можете влюбиться, причем как в человека, которого увидите впервые, так хорошо знакомого.
2: Близнецы, сегодня у вас есть все шансы выставить себя дураком, причем по собственному желанию.
1: Раки, сегодняшний день принесет вам удовлетворение от собственных трудов.
2: Львы, сегодня вам лучше отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя.
1: Девы, не стоит сегодня брать на себя ответственность за чужую ошибку.
2: Весы, сегодня вас будут отчаянно отвлекать от исполнения ваших обязанностей, а потом за это же и будут ругать.
1: Скорпионы, следите за своими словами и действиями сегодня с особым тщанием.
2: Стрельцы, сегодняшний день прекрасно подойдет для проведения важных переговоров.
1: Козероги, сегодня вопросы вашей личной жизни заслонят собой все остальные проблемы.
2: Водолеи, сегодня вы вряд ли будете способны сделать что-то серьезное.
1: Рыбы, кто сказал, что сквозные стены плохо видно? Проходите через них. Всем хорошего дня, друзья. Dance Radio.

0: Рекорд. Лето. Новый трек на рекорде.
1: Бенни Бенасси, Мэтт Сесари, Дани. Every single day. Record remake.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: А мы ждем ваши голосовые сообщения в чат мобильного приложения Рекорда. Сегодня мы желания загадываем. Начинаем «Я желаю», да, и сегодня же день желаний у нас. Поэтому все, что прозвучит в эфире от вас же, есть некая магия эфира, которая, ну, обязательно сработает и должна сработать, ребята. Поэтому можно загадывать желания любые голосовые.
2: Надо самому что-нибудь подумать такое тоже. Невзначай так произнести, может, сбудется.
1: Главное невзначай, Стас. Про между прочим.
2: Ну, как будто да. Так.
1: Да. Ждем. Скоро будем слушать. Пока к новостям. Интересная статистика, Стас.
2: Так.
1: Трамп заработал больше за время второго президентского срока, чем за все предыдущие 60 лет.
2: Президентского срока?
1: Нет, не президентского. Это Bloomberg подсчитали, у них там есть своя контора. Доходы, говорят, его выросли за последние 2 года и оказались выше, чем суммарно за предыдущие 60 лет, как я уже говорил ранее. Интересно,
2: неплохо.
1: Да?
2: Сколько человечек у власти? 6?
1: Второй его срок.
2: То есть было 4 года, сейчас 5-й пошел, получается.
1: Ну, по-моему, да, там нужно считать по-точному как-то, но...
2: Да какая разница, 4 года, за 4 года, что ж ты там такого наворотил?
1: А ты же знаешь, что он на днях обиделся еще? После чемпионата мира по футболу.
2: За то, что его удалили с фотографии?
1: Ну, предполагают, что да. В общем, вкратце, сборная Испании по футболу уже выиграла, и они должны выплатить около 30% призовых, то есть процент, налог на выигрыш свой. Это составило 15 миллионов долларов, причем раньше FIFA со всеми договаривалась с странами. И действительно, есть страны, в которых есть такой налог на выигрыш. Но FIFA успешно говорит, ну это же чемпионы и так далее. Все-таки, ну ладно, пусть забирают свои
2: нам деньги. Нам деньги не нужны, но...
1: А Трамп, это же парень, который хочет остаться в истории, да? Помнишь, «Один дома», он там выбивал себе роль очень давно.
2: О, это, конечно, да, было.
1: Чтобы
2: дело
1: появиться еще в других фильмах. И его с фото удалили в итоге, где Испания поднимает кубок. Ну, он такой, ну и платите 15 миллионов долларов.
2: Это самые дорогие услуги фотошопера. 15 лямов.
1: Самая дорогая фотография на данный момент.
2: Мне кажется, сейчас испанцы такие посмотрят, говорят, да я готов вам на семейную фотографию добавить. Просто отдайте деньги, хватит Трамп наживаться на нас.
1: Это как будто ты его сейчас призвал.
2: Ну, а кто? Ну, а... Трамп! Отдай людям деньги!
1: Сейчас я услышал точно.
0: Вейкаперы на рекорде. Новый трек на рекорде.
3: Армин Ван Бюрен, Silver Panda, Here in My Arms, Enjoy the Silence, Record

0: Рекорд. Новости.
1: Черногория официально отменит безвизовый режим для россиян и белорусов с 1 ноября этого года. А до конца октября граждане двух стран по-прежнему смогут находиться в стране без визы до 30 дней. Власти объяснили решение необходимостью привести визовую политику в соответствие с правилами Евросоюза. При этом Черногория оставила возможность вводить отдельные визовые исключения. С 1 августа штатная численность вооруженных сил России увеличится до 2 426 тысяч человек. Число военнослужащих вырастет на 25 тысяч. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Увеличение штата связано с созданием военно-строительных подразделений. В Калининградской области двое мужчин попытались переправить в Литву около 6,5 тысяч пачек сигарет с помощью метеошаров. Контрабанду упаковали в коробки с GPS-трекерами, чтобы сообщники могли найти груз после приземления. Однако мужчин задержали таможенники. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Больше новостей по традиции ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. Уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в ленте.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
10: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
12: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

tough.

0: Ваши голосовые слушаем в прямом эфире, но сначала прочитаем. Вот Ленуська не смогла, говорит, привет, не могу говорить сейчас. Я желаю, чтобы я могла ходить в ту самую чебуречную трижды в день. Вчерашняя тема. Ай, как вернулись.
1: Хорошо, что подвязала обратно.
0: Ленуська у нас ходит в чебуречную за 30 тысяч рублей вчера.
1: Я так понимаю, трижды это 90.
0: Да, да. Всем бы так жить. Егор записал голосовой, послушаем.
2: Доброе утро, вейкаперы.
0: Привет.
2: А я желаю себе из тысячи звезд одну, самую яркую. Ой, а на самом деле желаю всем добра, мира, побольше улыбок, подольше лета, и чтобы все у всех было хорошо.
0: Вот Егор, да, мог для себя попросить, попросил для всех.
1: Он для всех. А вот он пожелал лето в смысле лета или лето в смысле река мертвых? Нет, это не мертвая.
0: Уточни в личке у него.
1: Это река забвения, по-моему.
0: Дмитрий.
3: Привет, вайкаперы. Я хочу солнце, жару, пляж. Я так хочу туда, где нас будет трое. Анапа, июль, я и море.
0: Ну и телефон можно новый еще, да, наверное? С хорошей камерой.
1: Слушай, он сказал прям как Анюта наша, потому что она сейчас как раз в Анапе, где жарко, и она...
0: Так, внук не очень хороший, такой ник. Ну,
4: я желаю... Спасибо, всем привет.
0: Ну, спасибо, открыл сейчас хит-парад зевоты просто у всех.
1: Ну что ж, пусть это тогда будет.
0: Константин хочет продать однокомнатную квартиру в Ярославле, даже номер отставил, Дзержинский район. Кому интересно, напишите, в Ярославле квартира, мы вам номер скинем, свяжитесь с Константином.
1: Угу.
0: Кому нужно. Хоть бы цену оставил, квадратуру.
1: Ну,
0: как нам продавать?
1: Он такой, подвесил интригу.
0: Да. Коля Кот.
5: Я желаю, чтобы поскорее мы сделали машину.
0: Это хорошее желание. Вот. Сервис Коле поторопить.
1: Четко, классно, вообще без ничего лишнего.
0: Вообще ничего.
6: Всем доброе утро. Желание, мое желание и, наверное, всей страны желание, чтобы перестали вот эти вот жужжащие будильники по утрам срабатывать, а они уже изрядно надоели.
0: Подписываемся под этим.
1: Слушай, ну если бы не они, мы бы тебя не услышали.
7: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодняк.
2: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
3: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
4: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
5: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей. Получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
6: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Баттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Баттега», Ленина, 32. Вкусное начало дня.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. Итальянская ассоциация по защите прав потребителей Кодаконс намерена инициировать расследование в связи со спонсорским сотрудничеством Андреа Пирло с российской букмекерской компанией. Это партнерство вызывает споры относительно целесообразности назначения экс-футболиста на пост главного тренера сборной Италии. Новый президент Федерации футбола Италии Габриэла Малага рассматривает кандидатуру Пирло, но мнения в стране разделились. Кодаконс объявила о намерении подать жалобу в управление по вопросам коммуникаций. Кодаконс подаст официальную жалобу с требованием начать расследование в связи с нарушением запрета на рекламу и спонсорство азартных игр и ставок на деньги. Ассоциация также подчеркнула, что если федерация утвердит Пирло на должности тренера, будет подан иск в административный суд для блокировки назначения. В Кодаконс отмечают, что в соответствии с действующим законодательством Пирло не может занимать руководящие роли в итальянском футболе. Экс-футболист выступает в роли амбассадора российской букмекерской компании и ведет рекламную деятельность через социальные сети, что является нарушением правовых норм. Если Эйшком удовлетворит жалобу, Пирло может столкнуться с денежным штрафом в размере 20% стоимости спонсорского контракта. Штраф может быть наложен на всех участников сделки – заказчика, рекламное агентство и самого амбассадора. Легендарный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подал иск к издательству АСТ и писательнице Анастасии Ивановой, псевдоним Аля Рогожкина, на сумму почти 13 миллионов рублей из-за использования его фотографий в детской книге «Легенда ММА» Федора Емельяненко без его согласия. Книга вышла в 2025 году в серии «Звезды отечественного спорта для детей». Боец узнал о ее существовании недавно и обратился в суд, поскольку разрешения на использование изображений запрошено не было. Емельяненко требует взыскать с ответчиков 12,6 миллионов рублей за упущенную выгоду и 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, истец просит суд прекратить выпуск и рекламу книги в текущей редакции, а также удалить его изображение из всех промо-материалов. В иске также содержится требование признать часть сведений о его биографии, изложенных в книге, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство. Емельяненко настаивает на том, чтобы издательство исправило спорные фрагменты и при дальнейшей продаже печатных экземпляров обеспечило вкладыш с опровержением, а также разместило опровержение на официальных страницах и карточках товара. Неприятный эпизод произошел во время товарищеского матча между французским Метцем и нидерландской Фортуной. Игру обслуживала арбитр женщина Матильда де Монсе. Во время матча она получила удар в голову, который повлек за собой легкое сотрясение мозга. Так, на 39-й минуте матча между футболистами вспыхнула массовая потасовка. Матильда попыталась вмешаться в драку и разнять соперников, но ее намерения не увенчались успехом. Девушка получила удар в голову и упала на газон. Это не был акцентированный удар от кого-то из футболистов. Матильда получила удар случайно в суматохе. Отмечается, что де Монсе последние 6 минут первого тайма отработала в роли помощника главного арбитра, хотя начинала матч как главный судья. После перерыва она уже не вернулась на поле. По окончанию матча футболисты извинились перед девушкой за случайный удар. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в Вейкаперах на рекорде.

0: нас ровно 8.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. И в этом часе мы играем, не забывайте. Поэтому мобильное приложение Рекорда очень даже вам пригодится. Пока к новостям интересным. Там Райан Гослинг, тот самый Кен, помните, из «Барби и Кен»?
1: Но его... Но он же, это не его главная роль.
0: Ну, я запомнил его только так.
1: Это же знаменитый фильм «Драйв».
0: Да?
1: Да.
0: Кен.
1: Ну, пусть будет
0: Кен. В общем, он сыграет призрачного гонщика в новом фильме Marvel, потому что сам так захотел.
1: О, да.
0: Актер сам пришел в студию с идеей и предложил свое видение персонажа, вдохновляясь конкретными комиксами. Он говорит, я фанат. Кевин Файги подтвердил, что Гослинг покорил команду своей концепции. Вообще режиссером выступит Шон Леви, если вам о чем-то это говорит, чей Дэдпул и Росомаха собрали больше 1 миллиарда в прокате. Ну, это мощно, это хорошо. Ранее эту роль дважды играл Николас Кейдж. Помним Николаса Кейдж?
1: Да. Нет, все нормально, он живой, все с ним хорошо.
0: Все хорошо, привет, Николас Кейдж. Премьера запланирована на 2028 год. Ну, неожиданная подборка, конечно.
1: Небольшой фактик про Николас Кейдж хочет вернуть свою старую фамилию, свою настоящую фамилию.
0: Какая у него?
1: Коппола.
0: Николас Коппола.
1: Он племянник Фрэнсиса Форда Копполы.
0: Зачем он тогда был Кейджем все время?
1: Сейчас объясню. Знаменитого режиссера. Он не хотел, чтобы его сравнивали с знаменитым дядей, поэтому взял фамилию своему любимого персонажа из Марвел, Люка Кейджа.
0: Ё-моё.
1: Вот не, ну красавчик, решил сам пробиваться.
0: Ну красавчик, теперь все знают, что он Коппол. Не получилось, вернулся к Копполе.
1: А я вот думал, какое видение придумал Райан Гослинг. Он говорит, вот смотрите, призрачный гонщик, да, у него как бы череп и голова горит, да. А у меня как бы будет гореть пятая точка, потому что я постоянно в напряге. Я призрачный гонщик.
0: Я и Марго Робби. Да. Летим, значит, на мотоцикле.
1: Он такой, так, Марго Робби-то откуда здесь? Она из другой вселенной же снимается. Да пусть будет!
0: Мы привыкли, да.
1: Она призрачная гонщица.
0: Вообще будем обсуждать не это. Да, новость-то классная, что появляются новые фильмы, новое видение. Замечательно. В общем, какой вы персонаж и из какого фильма? Вот что мы будем обсуждать.
1: Это настолько сложный вопрос, потому что в голове сейчас прям...
0: Давай, какой ты персонаж из какого фильма?
1: Именно из фильма?
0: Именно из фильма.
1: Ну, из фильма не могу.
0: Из «Криминального чтива» не подходит вот этого. По НТВ, который шел.
1: То есть Умой Турман я не буду, да? Не буду танцевать. Вот в этой белой блузке. Мы вместе с Джоном Траволтой.
0: А я почему-то подумал, что ты из «Убить Билла» кто-то.
1: Кто-то убитый какой-то.
0: Не, ну какой ты персонаж из какого фильма?
1: Я «Черная мамба».
0: Ты «Черная пантера», «Ваканда навеки».
1: Да. Там, кстати, в новой части тоже будет еще один персонаж появится. Сын «Черной пантеры».
0: Ну ты нам все спойлеры-то не раскидывайся здесь.
1: А это не такая уж эксклюзивная информация. Не, я Нарутка.
0: Нарут?
1: Да.
0: Удар Наруто Саски. Ну как же так, да? Вот это ты. В общем, обсуждаем, друзья, какой персонаж и из какого фильма. Пишите нам в чат мобильного приложения «Рекорд». Самое главное, почему вы этот персонаж, и в нашу соцсеть.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Мы решили обсудить сегодня, какой вы персонаж и из какого фильма. Локина. Висен написал.
1: Локина?
0: Локина.
1: Вот, это что это за новый персонаж какой-то? Локина.
0: Артиш, сегодня мы все Трумэны. Кстати, у нас есть такой вариант в голосовалке. Трумэн и шоу Трумэна. Он пока лидирует, 36% набирает. Ну, это логично. Логично. Павел Лоб Даниэль из «Такси». Видимо, спасает вечного какого-то Эмильена.
1: Даниэль.
0: Кто угодно, только не Панин и Жмурок, написал граф Чесночников. Пожалуйста, на здоровье тебе решать. Сонь Золотой Рук, вот он выбрал для себя.
1: А, есть Соня Золотая Ручка.
0: Он решил быть Сонь Золотой Рук сегодня. Классно написала, кстати, нам наша слушательница Светлана. Да, она скинула, помнишь, «Сплит»-фильм?
1: Где да, у него
0: очень, очень много личностей было.
1: Да.
0: Вот она написала: сегодня я Патриция.
1: О, очень вежливая, тактичная женщина.
0: Патриция сегодня, наверное, сегодня со Светланой можно поработать, получается. Так, кто у нас еще? Я Трамп из «Один дома». Вот, написал нам, опять же, наш слушатель.
1: Помогаешь маленькому мальчику.
0: Он разве помог ему там?
1: Все еще есть надежда, что станешь человеком.
0: Так, кто у нас еще? Я Танос, вот пишут люди. Главное, пальцами не щелкать сегодня.
1: Не, он просто камни собирает, только смотря где. Смотри, они очень больно выходят.
0: Андрей Кош, 73, по ощущениям, я тот дедушка из мультфильма «Вверх», который...
1: О, это же очень грустный мультик.
0: Чего грустный? Это веселый мультик, там собаки разговаривали.
1: Это понятно, там же есть теория, что очень грустно.
0: Это лишь теория.
1: Да, ну в диснеевских мультиках и во всех этих находит какой-то потайной смысл все время. Но все равно он уже остался...
0: А ты не ищи, собаки разговаривают и все, радуйся.
1: А ты этому только рад?
0: Да, конечно.
1: Все, ладно, хорошо.
0: Виктор написал смешно: я Наталья Варлей из «Ви», я спать. Причем он не паночка, а Наталья Варлей именно из «Ви».
1: Да, актриса. Я помню, она прекрасно согласилась.

0: сыграл эту роль. Немножко жутковато. После Шурика. Тут Натя.
1: После Шурика.
0: Ну, а в Шурике она же такая, а ча, я, а тут я.
1: Саш Красным во многом похож на Гомера Симпсона. Только работу не меняю так часто, как он. Так он вроде тоже не меняет. Актера запоминаю по имени из фильмов. Например, Терминатор Т-800, Капитан Джек Воробей. Также считаю, что технике нужно доверять, так как она не обманывала, даже если она пришелец. Ну вот, пожалуйста.
0: Интересненько.
1: Как будто сон свой рассказал, да, нам этим утром?
0: Ага. А запиши, вы... пожалуйста, сходи к психологу.
1: О, Сильвер скинул того самого. И моего ник, все понятно. Джон Сильвер. Характер.
0: Из острова сокровищ.
1: Да-да-да.
0: Чудесный мультик.
1: По-моему, это лучший мульт. Какой вы персонаж, из какого фильма? Мультфильма мы обсуждаем. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
2: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно. Действия.

0: умный домофон Citylink. Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: Мам, а когда у меня будет своя комната?
3: Скоро будет, солнышко.
4: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
3: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
4: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
5: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Играть будем через минут 10, поэтому прямо сейчас мобильное приложение Рекорда открывайте, пишите слово «игра», а мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся и в прямом эфире уже сыграем и приз отдадим. Пока обсуждаем, кто вы из фильма, из какого и почему, самое главное. «Доброе утро, вейкаперы», Федор написал. «Я как Федор Иванович из дальнобойщиков. Также бухчу и ругаюсь. Еще имя такое же. Всем хорошего утра».
3: Слушай, классно.
4: Да пошел ты!
3: Ты смотрел его?
2: Ну, некоторые серии.
3: О, это, конечно, что-то с чем-то.
2: Ну, трек, конечно, да, запоминается. А, поехали дальше. «Здорово, парни, я Гаечка», Владимир написал. Я, как она, всегда что-то ремонтирую и изобретаю.
3: Ну, надеюсь, только в этом мы схожи.
2: Да, да, да. А, так, внук написал, опять же, не изменил он ник свой. А, «Чур я цыган из «Неуловимых мстителей». А почему ХЗ? Так, расшифруй мне эти воспоминания. Что за
3: «Неуловимые мстители»? Да, да, да. О, да, «Неуловимые мстители» — наш советский фильм, где был Яшка цыган, был как Валерка в очках был, Сенька. Ну, короче... Гражданская война, красные так. против белых.
2: Так.
3: Они красные.
2: Так.
3: То есть, ну, ваши нормальные ребятки. Они против белых вот этих.
2: Не наши.
3: И приключения, где они там ходят.
2: Танос был?
3: Танос? Нет, это не те мстители. Нет, там был какой-то. У них были злодеи. И вот там.
2: Я просто пытаюсь понять, не списали ли Марвел с наших неуловимых мстителей?
3: Да, у них бы не хватило этих мозгов, чтобы сделать из этого.
2: Хорош, хорош. Ну, сегодня мы повестку отработали. Также написал внук, если что, я Попандопола из «Свадьбы в Малиновке» еще.
3: Да что такое, прям просто давишь колоритными персонажами. Ты, ну, ты же смотрел «Свадьбу в Малиновке»?
2: Это да, его я помню. Людмила пишет, а я сегодня ленивец из Зверополиса. Дик, хочу спать, сижу с печатами. Уже полчаса втыкаю в одну точку вообще. Людмила, не втыкай!
3: Блиц, скорость без границ.
2: Механик Артур, например. Жена говорит, очень похож на Джейсона Стэтхэма. Вот так. Разговаривать цитатами тогда.
3: А чем вы конкретно похож?
2: Не знаю. Нам нужна фотка Артура, чтобы...
3: Пока оценить. Только прической, но
2: всем
3: в целом...
2: слушателям нужна фотка Артура, чтобы оценить, похож ли он на Стэтхэма.
3: Из фразы какой-нибудь Стэтхэма.
2: В телегу кидай, Артур, мы ждем. А Ник пишет, я как Питер Гриффин из «Гриффинов». Одержим своими идеями, не могу себе отказать в их реализации. Разве этим славился этот персонаж?
3: Или драка с петухом?
2: А я думал, песни вот этой.
3: И ей тоже.
0: Вейкаперы.
1: На Рекорде.
0: Новый трек на Рекорде.
5: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
6: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле заявили, что продолжают переговоры с Telegram о восстановлении доступа к мессенджеру. По словам Дмитрия Пескова, обсуждения продолжаются, однако со стороны платформы пока не наблюдается большой активности. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Россия вступила во вторую холодную войну с Европой, которую он назвал «ледяной». По его мнению, нынешний конфликт с европейскими странами оказался более глубоким, чем во времена Первой холодной войны. Пушков также отметил, что сегодня Евросоюз, по его оценке, рассматривает мировые события, прежде всего, через призму собственных интересов. Москвичка с зарплатой 800 тысяч рублей в месяц лишилась работы после использования нейросети DeepSeek. По данным СМИ, директор по продажам загружала в сервис конфиденциальные данные компании и переслала служебные документы на личную почту. После увольнения она попыталась оспорить решение в суде, однако суд признал действия работодателя законными. Больше новостей и по традиции ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
3: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
11: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.

0: секунданты.
1: Играем сегодня с тем самым внуком, но зовут его на самом деле Алексей. Леша, привет.
2: Привет, привет.
1: Из какого ты города?
2: Я вообще из Минска.
1: Круто. Так, Леш, смотри, у нас очень прикольная история. Мы обсуждаем, кто вы из какого фильма. Ты из какого фильма?
2: Ну, я же писал «Цыган» или «Папандопола».
1: Угу, а ты смотрел все эти фильмы вместе со Стасом, значит?
2: Ну, конечно, конечно. С родственниками прям замечательные фильмы. Еще я вспомнил один замечательный фильм. «Кортик» назывался.
3: Ой, не смотрел его, кстати.
1: Даже Стас такой не видел. Ты у кого-то копнул воспоминания прямо сейчас.
2: Ну да, да. Ну, я просто из военной семьи, поэтому как бы мне очень близка эта тема.
1: Ну круто, круто. Сейчас у нас игра, называется она «Секунданты». Мы куда-то тебя отправим в какую-то ситуацию, дадим тебе минуту и букву. И на эту букву ты должен будешь назвать 5 предметов, которые ты возьмешь с собой в эту ситуацию. Важно, что предметы должны все подходить под эту же ситуацию. Правила понятны?
2: Да, да.
1: Так, Стас, куда отправляем?
3: Ну как, раз такая тема, то мы, наверное, отправим его в кино.
1: В кино, а букву дадим?
3: А букву дадим, букву «С».
1: Сергей, да? Да. Буква «С», идешь в кино, Алексей. Твоя минута начинается прямо сейчас. Бери 5 предметов.
2: Секира.
1: Неплохо.
3: Так.
2: Секундант.
1: Ага.
3: Так.
2: Саквояж.
1: Неплохо.
3: Уже хорошо.
2: Сестру.
1: Сестру, ого, наконец-то.
2: И свекровь.
1: И свекровь.
3: И свекровь.
1: Так, ну 5.
3: Секиры, саквояжи и люди. Но я напрягся.
1: Не совсем предметы, да, но сестру, свекровь нормально. Все, берем с собой в кино. Давай.
3: А маму. Ну ладно, так, взял.
2: А мама не на «С».
1: Если она Светлана, то можем маму взять.
3: Да, все, отлично.
1: У нас вопросы к секире.
3: И к секунданту.
1: И к секунданту.
2: Ну, Конан Варвар.
3: А, фанат.
1: Я понял.
3: Со своим мерчом. А секундант, что какая-то дуэль намечается?
1: Что будет он там делать?
2: Ну, как минимум, с Дантесом и Пушкиным.
3: Ага. Что за фильм ты смотришь?
2: Что снимаешь, то смотрю.
3: Хотя вот сейчас не удивишься ничему. Кстати, на «С» Сарик некий Андреасян снимает и не такое.
1: Я думаю, Алексей возьмет...
2: Ну, Сарик, да.
1: Возьмет секунданта для того, чтобы смотреть, когда фильм закончится. Да, они сейчас очень длинные. 2 часа идут как по 3. Ну, в общем, зачет. Ладно, да зачет. Хорошо. Поздравляем тебя. Приз твой от рекорда и вейкаперов. Можешь передать приветы кому хочешь.
2: Ой, блин, хочу передать всем-всем моей первой родине, это России, всей России привет. Ну и, соответственно, моей второй родине, всей Белоруссии привет-привет.
1: Круто, и мы присоединяемся к твоим приветам. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у вейкаперов, это просто.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
2: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен я. Если сменить масло, только в спот.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
4: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
5: Мужики, а у вас какой ТВ?
6: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
7: У меня антенна. Каналов маловато.
5: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество. Огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
8: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
9: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнять по телефону.
10: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений Баттега. На Ленина 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. Баттега. Стильно. На углу. Ленина 32.
0: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

0: Вейкаперы. Вейкаперы.
1: Какой вы персонаж из какого фильма, мультфильма? Я понял, Стас, кто я. Я Эй Арнольд.
2: Эй Арнольд.
1: Да, вот та луковая голова. Знаешь почему?
2: Так.
1: Потому что у меня тоже есть черный товарищ.
2: Так, все верно.
1: И Хельга Потаки улетела в отпуск. Поэтому.
2: Так, осталось Филу сообщить, что он черный.
1: Я не про него.
2: А кто? Я... Паша? Как бы ходим вокруг да около.
1: Да-да-да. В общем, ну, вот что придумал. Продолжаем вас читать ваше сообщение. Даулет пишет: я Симба из Король Лев, потерялся и нашел двух идиотов.
2: Хотелось бы знать, кого.
1: Подробности нужны.
2: Очень приятно.
1: Абонент недоступен. Я не знайка. Ничего не знаю, а в своих стихах рифмую палка-селедка. Вот. Если кто-то помнит мультик этот. Очень замечательный мультик. Я первый раз его увидел, даже удивился композиции, которая играла, когда на острове они были. Помнишь? Остров дураков. Ну, пересмотри. Очень круто. Всем добра. Некоторые сравнивают меня с мастером Феликс. Младший. Много чего могу отремонтировать. Но я мужчина в полном расцвете сил. Люблю пошалить и всякие сладости. Но только живу на крыше и моторчик в другом месте.
2: Это... Карлсон.
1: Петькин сын. Да. Вот. Так, а есть здесь кто-то из Болливуда? Вот Андрей Кош спрашивает у всех. Из Боли... А кто там из Болливуда? Только тот мальчик, который... Хей-хо! Миллионер из трущоб.
2: Так это не болливудский фильм.
1: А какой?
2: Это, по-моему, не Болливуд снимал.
1: Хей-хо!
2: Это главный аргумент?
1: Да, мне больше нет.
2: Митрук... Не вспомню. Имя актера, который там вот самый главный у них. А какие ты смотрел индийские фильмы?
1: Этот, когда он взял гитару и его мать ударила током.
2: Танцор диско.
1: Да.
2: А ему диско, танцор.
1: Вот. Потом хей-хо.
2: Кстати, актер тот же. Ну, имеется в виду, он там прилетал.
1: Помолодел?
2: По-моему, ну нет. Ну, какой-то еще ему неизвестный, так сказать, из грязи актер пробирался.
1: Юля пишет: я ракета, енот, которая из Марвела.
2: О, классный с персонаж. Трагичной судьбой, но крутой персонаж.
1: Что ж у тебя все трагичные судьбы?
2: А ты не смотрел отдельный фильм про него?
1: Да зачем? Я хочу остаться вот в том мире, где все выжили и все по-доброму.
2: А, ты из этих, которые не копают чуть-чуть глубже.
1: Я Рэндей Марш из Южного парка. Стас, расшифруй, кто это? Рэндей Марш.
2: А, Рэндей Марш из Южного парка?
1: Ну, такое сообщение.
2: Это, скорее всего, родители не Кайла, как его, Стэна Марш.
1: В общем, это сложно. Сергей.
2: Марш — это фамилия.
1: Сергей пишет: я сегодня Гринч, вторник, только вторник, раздражению нет предела, а уже украл, наверное, у кого-то праздник.
2: Что там? Сергей. Уже говорил про этот интересный факт. На фильме «Гринч» задача, как его, Джима Керри была снести всю посуду со стола, содрав скатерть. Но он подошел... дернул скатерть, а посуда осталась, что было, ну, противоречило сценарию. Тогда он вернулся в кадр и разбросал ее руками.
1: Ну, заодно и факты про кино узнаю.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вейкаперы! На рекорде.

0: У нас 9.01 в Петербурге по московскому времени. В этом часе у нас ватафакты, поэтому их не пропустите. А мы пока к новостям интересным обсудим так. Их. Топ-менеджера зарплаты 800 тысяч рублей приблизительно уволили за слив служебной информации в DeepSeek. Популярная нейронка от китайцев. Стас, ты, наверное, пользуешься. В общем, сотрудница московской компании пересылала служебные документы на личную почту и загружала конфиденциальные материалы компании прямо в эту нейронку. В итоге сотрудницу уволили по статье за разглашение коммерческой тайны. А она, причем, попыталась оспорить решение через суд, требовала изменить формулировку на «по соглашению сторон» и выплатить ей 5 миллионов рублей компенсации. Представляешь, еще как можно? А суд отказал, указав, что у мадам не было необходимости передавать конфиденциальную информацию через внешние сервисы и личную почту. Поэтому увольнение признали законным. Вот так тебе дела, да?
1: То есть она и там хотела выгоду найти, считает, но вы меня осудите, хочу за это много денежков.
0: Ну да, казалось бы, да, наверное, это где-то прописано было в регламенте, что нельзя пересылать документы-то личные, как у нас.
1: На честном слове, Саша.
0: В курсе, что у нас есть регламент новый?
1: Да?
0: Да.
1: Что нельзя делать?
0: Я не читал.
1: Я в шортах, нормально?
0: Я расписался просто, но я не читал. Я думаю, когда мы нарушим какие-то правила, тогда нам об этом и скажут.
1: Я вообще ничего не читаю никогда.
0: Ну ты молодец, я к тебе завтра приду с одним договорчиком, подпишешь.
1: Там на маму квартиры все равно.
0: Ладно, ладно.
1: Я прошаренный.
2: Вейкаперы на рекорде.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: С быстренько очень начнем. Во время беременности мозг женщины сокращается. Это доказанный научный факт. Вот, пожалуйста. Поэтому знайте про это. Девушки и парни, в первую очередь. А что означает йо-хо-хо в песне из «Острова сокровищ»? Мы же обсуждаем, какой персонаж фильма. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома. Помнишь такую фразу?
2: Да.
1: Весело поют пираты всем известного мультфильма «Остров сокровищ». Предполагается, что это йо-хо-хо обозначает дружный хохот. Но на самом деле это не так. Йо-хо-хо — это фраза английских моряков, которая в прошлом использовалась в значении «раз-два взяли». Когда что-то нужно было сделать в общем
2: подсчет.
1: Мультфильме. То есть, да, 15 человек на сундук мертвеца, раз-два взяли и бутылка ром, грубо
2: Интересно,
1: говоря.
2: Интересно, я думал, это XO.
1: XO. Принесите, да, да, за этот столик, пожалуйста. А система желтых карточек и красных в футболе появилась после чемпионата мира 1966 года, оказывается. Тогда капитан сборной Аргентины, опять Аргентина у нас в этом участвует, да, еще с тех времен, Антонио Ратин, отказался покидать поле после удаления, объяснив это тем, что не понял решение судьи. Этот эпизод вдохновил арбитра Кена Астона, его так звали, создать универсальную систему цветных карточек, понятную игрокам, независимо от их языка. То есть желтая я тебя предупреждаю, красная давай.
2: Знаешь, как он ее придумал?
1: Как?
2: Он ехал домой и думал о несправедливости матча этого, остановился на светофоре и увидел три сигнала. И после этого, раньше же была еще зеленая карточка, она использовалась. Она либо за хорошую игру...
1: Классный фин!
2: Если игрок проявил какую-то там человечность, не знаю, ему просто давали как бонус, либо она отменяла, по-моему, желтую.
1: О, даже такая система.
2: Вот здесь не буду говорить, что про светофор это да, а вот с остальное нет. Надо почитать про положительность.
1: Ну, вообще интересно, что в матче с Аргентиной опять это произошло.
2: Он его сам там нафалил, всех избил, ему говорят, пошел отсюда, и матом он говорит... Я не понял. Порке.
1: Порке, да.
2: Я не знаю, что там сказал.
0: Рекорд. Реклама. Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания, необходимо

0: Консультация специалиста.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
3: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание, правильный ответ.
4: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 2016 августа 2016 года.
2: Вот это CityLink!
6: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 594747.
5: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
7: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Вейкаперы.
1: Друзья, напоминаем вам, что совсем скоро наш автоэксперт Владимир Подборочкин будет отвечать на ваши вопросы про автомобили, поэтому прямо сейчас открывайте чатик мобильного приложения Рекорда и пишите все, что касается автомобилей. Любой вопрос. Если где-то масло подтекает, либо что-то хотите купить за определенную сумму, свое продать, что? Чат мобильного приложения Рекорда. Через 10 минут Володя уже в эфире вам ответит. Пока обсуждаем, какого персонажа из какого фильма. Вот Елена, я уже взрослая тетя и 5 сыновей уже. Но я выросла на фильмах с Джимом Керри, например. Да вот любого выбирайте. Это я по жизни. Лет, наверное, до 12 я была эйсом агентуры.
2: Агентура.
1: Который посылку нес мужику, на которой было написано «Осторожно, хрупкая».
2: О, я помню этот момент, когда он из лифта выходил.
1: Эйс агентура.
2: Звучит.
1: Адаптация какая-то. Алешенька, сынок, голосовое прислал. Давай послушаем.
3: Так. Доброе утро, парни.
1: Привет.
3: А мне так нравится, когда Анька в отпуск уходит, у вас сразу вопросы такие пацанские. Какой ты персонаж из фильма «Завтра», наверное. На какой пистолет похожа твоя палка? Опять же, просто, наверное, девчонку выставить и скажешь, ну чё, чё, как она где? Ну, если по теме, я... А юбилей!
2: А на активные люди.
1: Зверь.
2: А Вульвурин.
1: Мне понравился вопрос. На что похожа твоя палка? Завтра.
2: Так.
1: Ищем палки и скидываем, что они похожи.
2: А вот и тема на завтра. Пишите ваше сообщение.
1: Так, поехали дальше по сегодняшней теме. Роман, я сегодня Винни из сериала «Голяк». Расскажи мне, Стас.
2: О, «Голяк» про английскую, ну, не совсем молодежь. В общем, такие ребята, которые занимаются, ну, неким бандитизмом.
1: А, это не тот «Голяк», про который я подумал.
2: Про какой? В карманах «Голяк»?
1: Я думал, взрослый фильм «Голяк». Там есть какая-то Винни.
2: Нет, стоп, подожди. Это сериал про взрослых.
1: Это уже неинтересно.
2: Нет, да классно. Ты
1: уже не рассказывай.
2: Посмотри.
1: Все уже, вот это не важно. Вовочка, вот наш слушатель из мультфильма «Тридевятое царство», который говорил, и так сойдет.
2: А, я так вспомнил.
1: Знаешь, что я подумал? Очень круто, что никто из наших слушателей не написал, какой он из многоножек.
2: Да только ты о ней помнишь. Только ты задумался, кем быть лучше в этой... Давай так, там действие происходит, допустим, в Америке. В этом фильме лучше быть, не знаю, водителем поезда в Ростове. Вот кем там лучше быть, понимаешь?
1: Это много что можно.
2: Машинистом.
1: Машинистом в Ростове. Это вообще офигенно быть.
2: Ну, чтобы вся эта история рядом с тобой даже не происходила. Даже не быть продавцом того нижнего белья, который там кто-то носит. Там, не знаю.
1: Не, ну фильм-то отстойный.
2: Отстойный фильм «Защитники».
1: Так.
2: Вот, а это отвратительный фильм.
1: Ну, то есть «Многоножка» ты считаешь лучше «Защитника»?
2: Нет. Я их даже ставить в одно это нельзя. Это, ну,
1: а
2: это
1: если бы из «Защитников» собрали «Многоножку»?
2: Это мощь.
0: «Вейкаперы» на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России нет необходимости в новой волне мобилизации. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, комментируя слова Владимира Зеленского. По его словам, российская армия комплектуется за счет добровольцев, которые самостоятельно заключают контракты с Минобороны. А заявление о новой мобилизации он назвал полетом фантазии украинского лидера. Российские компании все чаще отказываются от классической пятидневной работы из-за запросов молодых сотрудников. По данным СМИ, работодатели переходят на гибридный формат, а около 30% компаний улучшают офисы, создают зону отдыха, тихие комнаты, предлагают бесплатные напитки и питание. При этом полностью довольны своим рабочим местом лишь 9% сотрудников. МВД напомнила, как действовать, если вы стали жертвой телефонных мошенников. В первую очередь необходимо заблокировать банковскую карту, сменить пароли от приложений и электронной почты, а затем сразу связаться с банком и обратиться в полицию. В ведомстве также подчеркнули, что настоящие сотрудники банков и госорганов никогда не просят назвать смс-коды или перевести деньги на безопасный счет. Больше новостей и по традиции ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
4: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
9: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
10: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
12: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: Который рад ответить на ваши вопросы про автомобили. Володя, привет, дружище.
2: Да, всем доброе утро, здравствуйте.
1: Вопрос по авто. Дмитрий, у тебя спрашивают, у меня Opel Astra. H200 2012 года. На неделе переварил гофру глушителя и заметил, что расход повысился в разы. При разгоне 3000 оборотов расход 30 литров на сотку. 3500-4000 расход доходит до 40 литров. Как долго будет адаптация? Или дело в чем-то другом? По скриптум, дроссель чистый.
2: Очень интересно. Дело, скорее всего, точно не адаптация. Если вы смотрите на экономайзер, то экономайзер показывает расход топлива в данный промежуток времени. Вот. Но он все равно в любом случае должен уменьшаться, то есть понижать расход. Вот. Наверное, нужно обращать внимание на топливную систему сейчас и копать куда-то туда. Минимум перелив посуды.
1: Хорошо. Так, здравствуйте, Шкода Рапида, 1.6, механика, пробег 220 тысяч километров. Какое масло залить? Жормасло на 8 тысяч километров, где-то 1-1,5 литра.
2: Слушайте, ну на Рапидах, на самом деле, на этом пробеге неудивительно, что там есть жормасло, и это абсолютно нормально. Удивительно, что, я не помню, где уже, но в каком-то из автомобилей мы открывали книжку, где было написано, заводом говорили, что расход масла может достигать до 1 литра на 1000 километров, но это уже, конечно, совсем все плохо. Вот. А что касаемо на вашем пробеге, ну, попробуйте залить раскоксовочку 15-минутную, потом поменять масло, и через 1000 километров поменять масло еще раз. Возможно, расход масла уменьшится. Не до конца, но уменьшится может.
1: Так, Володя, рубрика «Технарь» продолжается. Мы здесь чиним автомобиль Вася уже, который вторник. Kia K5, 1.6 турбо. По твоим советам, не стал мешать бензин со спиртом. Начал присадки лить. Лью Супротек, вроде норм, но спирт не выходит из головы. Лючок вещает E5, E10. Как правильно смешать топливо со спиртом и какой спирт нужно смешивать?
2: У человека, видимо, очень много спирта должно быть некоторое. Супротек, на самом деле, довольно-таки неплохая присадка. А что касаемо спирта, я, наверное, отвечу, как и в прошлый раз. Я никогда такой не практиковал и не пробовал, поэтому что-то рекомендовать по спирту, я, наверное, чтобы хуже не получилось.
1: Отлично. Вот Денис продает BMW 3-ю E90 2010 года, N46. Красная, говорит, для девочек. Самое то, 1 миллион, согласен на все проверки. Ездила жена 5 лет, расставалась с машиной со слезами. Забрал тачку просто. Володь, ну раз Денис продает машину, что смотреть в подобных автомобилях, если кто-то захочет подобный?
2: Что смотреть людям, которые будут приезжать смотреть его машину?
1: Его, либо подобные BMW 3-ки E90 2010 года. Старые BMW.
2: Все стандартно. Обращайте внимание на все часы сбивания, делайте хорошую компьютерную диагностику, поднимайте машину снизу, смотрите подвеску. Эти машины очень не любят перегревов и очень не любят, когда им не хватает масла.
1: Круто. Последний вопросик, Володь. Какого китайца сейчас на вторичном рынке можно брать и рассматривать?
2: Ну, животного бы никакого, конечно, но рассматривать их хотя бы, начиная что-то от Чангана.
1: От Чангана. А года какие посоветуешь?
2: В целом, Чанган, без разницы, какой год будет, ну, то есть, начиная с свежих, там, 20-23 года, смотрите, чтобы был поменьше пробег, естественно, и чтобы она там нигде не была ни в такси, ни в такшеринге, была ровная машина, за которой ухаживают. В целом, ну, Чанган можно рассматривать, это довольно-таки бюджетный и плюс-минус безопасный автомобиль. Хавалы можете посмотреть, тоже в целом здесь хороший вариант.
1: Неожиданно. Володь, спасибо большое за ответы на вопросы.
2: Спасибо большое вам, любить свой автомобиль. Всем хороших дорог. Пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: эфире.
1: А мы, друзья, продолжаем обсуждать вместе с вами нашу тему, на кого похожи из персонажей кино. И, собственно, подведем итоги голосования, да?
2: Тем более, давно что, пора.
1: Сегодня у нас голосование предостаточно. Так, привет, Радио Рекорд, слушаю вас из Парижа. Я Джейсон Стэтхэм из фильма «Перевозчик». Люблю быстро ездить, потому что Сергей написал.
2: Ну, он же там не только быстро ездит.
1: Извините, Сергей.
2: Он, оля, Сергей.
1: Написал же Джейсон Стэтхэм.
2: О, я был Джейсон Стэтхэмом в этом фильме. В другом был Love Machine.
1: Людмила пишет: две кружки кофе. Я проснулась, и теперь я Саша Белый. Решаю вопросики, и крупные дяди ходят у меня по струнке.
2: Серьезно, да. Кстати, посмотрел недавно обзор на вторую часть «Бригады». Ну, на фильм.
1: Так.
2: Отвратительно.
1: Не понравился, да, тебе
2: нет,
1: обзор?
2: Конечно.
1: Уже не зашел.
2: Не, обзор хороший, фильм так себе.
1: Так, поехали дальше. Я Вовочка, опять же, из мультфильма «39-е царство». У нас популярен этот сегодня вариант. Надо было голосовалку его добавить. Так, поехали дальше. Вы мне напоминаете котят из мультика «Три кота». Это про нас уже. Я Коржик, ты Компот, а Рыжая Карамелька. Я не смотрел. Это нормальные персонажи?
2: Адекватные? Карамелька, это же конфета. Правда, сосательная, но...
1: А я похож на домовенка Кузю, потому что не стригся давно. Вот Павел написал.
2: На фа!
1: Я только «Синий трактор» смотрел.
2: Я вот «Три кота» тоже не смотрел.
1: «Синий трактор» вообще.
2: А «Три кота» — это которые... И-у-и-у-и. Эти?
1: Я вообще не в курсе, наверное.
2: Я вот мельком видел.
1: Вот, ну что, давайте подведем итоги голосования, кто же у нас какой персонаж из фильма, либо мультфильма. Шоу Трумана, как с первых минут начал побеждать этот вариант, так и продолжает. 31% за него проголосовали. На втором месте у нас это «Хатико», «Чего-то ожидаем», и «Кто-то из отечественного мультфильма». И на третьем месте «Кто-то из Марвел». Ну, супергерои одни собрались. Класс.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Реклама. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: У нас ровно 10.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе горячие новости не пропускайте. Любовный гороскоп тоже у нас будет. Пока к новостям. Тем более, что есть очень важное. В Петербурге мужчина попросил суд заменить ему обязательные работы на тюрьму из-за стресса. Вообще, изначально судья назначил осужденному за угрозу убийством 250 часов обязательных работ в одном из жилком сервисов. Мужчина успел отработать 96 часов, но затем перестал на них выходить вообще. Он попросил судью, говорит, замените работы на лишение свободы, потому что от работы у меня начались панические атаки, пожалуйста.
2: То есть решил отсидеться?
1: Да. На государственные средства. Судья на встречу не пошла и вместо обязательных работ назначила ему принудительные. То есть говорит, нет, дружище, давай-ка ты поработаешь лучше.
2: Ну еще бы, а что ты хотел? Делать поблажки тебе такие.
1: Я вообще впервые слышу, что оказывается можно подойти к судье и сказать, слушайте, ну давайте договоримся, да? Я работать не буду, я посижу.
2: Ваша честь, есть предложение. Давайте мы зависнем у вас дома.
1: Сразу пошел вон отсюда, как будто хочется услышать.
2: Ну, не знаю, ну...
1: Да панические атаки у человека. Понимаешь, даже ничего не болит. Просто вот паническая атака.
2: Чего, от работы?
1: Да, он же так и сказал, у меня панические атаки.
2: Ну, надо подготовить тебя к жизни в социуму. Поэтому работает нормально.
1: И это за 96 часов. А что будет за все остальные часы? Там еще... больше сотни отработок.
2: Слушай, но он реально вернется другим человеком.
1: Если пройдет этот путь.
2: Он, да, он такой, и готовый работать, и больше не скандальный, и никому ничем не угрожает. Просто сидит тихомирно, играет на губной гармошке, которой нет в руках, и все.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про что сегодня?
2: Ну, давай про бутылку.
1: Давай.
2: Да, но мы поговорим про пластиковые бутылки, которые называют еще сокращенно PET. Итак, в СССР пластиковые бутылки были известны как Лавсан. Материал назвали по первым буквам в честь лабораторий высокомолекулярных соединений Академии наук СССР. Получилось Лавсан. Вот так вот мы его называли.
1: Лавсан, значит.
2: Лавсан.
1: Вам во что молочко? Лавсан?
2: Лавсановую бутылочку. Ну, звучит как-то, ну, по-другому. В пластиковой бутылке Лавсан.
1: Лавсан, дорого.
2: А, давайте достанем эти лавсановые стаканчики и чокнемся. Из вторичного переработанных пластиковых бутылок можно производить самую различную продукцию. Итак, сначала пластиковую бутылку превращают путем нагревания во флекс. Угу. Это не танец, это маленькие такие гранулки. Затем в полиэстер. И примерно 27 бутылок. Это один джемпер или свитер.
1: Ничего, ну, не знаю, кофточка. Отделали же одежду из пластика.
2: Да, вот он продолжает, я думаю, делать. Потому что полиэстер, ну, очень часто используется. А 10 бутылок — это один кирпич.
1: То есть и дома нужно строить уже из бутылок.
2: Я тебе больше скажу, из переработанного пластика с добавлением еще некоторых ингредиентов делают дороги в Европе. Они получаются более экономичны и достаточно экологичны, потому что не выделяют каких-то вредных веществ. Потому что в некоторых странах пластиковые бутылки... Ты же знаешь, да, что есть некоторые градации пластика. Разные категории, там, да. Есть вот пластиковые бутылки делают, из которых можно пить там примерно месяц, а некоторые, вот она постояла на солнышке, и до свидания, начинают выделять.
1: Говорят, что это вообще любая пластиковая бутылка, которая постояла на солнышке под прямым солнечным лучом, меняет уже свойства воды.
2: Но в то же время есть специальная методика очищения воды, когда в пластиковую бутылку наливают воду, так, оставляют на солнце на несколько часов, а иногда на сутки, и солнечные лучи обеззараживают воду, что позволяет пить ее в странах, где вот вода, ну, максимально заражена, либо загрязнена.
1: Ну, это какой-то другой пластик тогда, да? Совершенно другой.
2: Да, ну, то есть, опять же говорю, есть его градация. По-моему, эта методика называется СОДИС. И таким образом они помогают людям пить чистую воду.
1: Теперь знаем.
0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Живые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 28 июля прямо сейчас.
2: Овны, в этот день вам будет нелегко понять тайный смысл слов вашего любимого человека.
1: Тельцы, сегодня вы будете потрясающе оптимистичны. И никакое, даже самое безрадостное событие не будет способно вас из этого состояния вывести.
2: Близнецы, сегодня вам почему-то захочется сравнить своего любимого человека с половинками ваших друзей.
1: Раки, если сегодня вам хочется себя побаловать, не стесняйтесь. Любовь к самому себе делает моложе и привлекательнее.
2: Львы, вы попытаетесь везде успеть, поэтому не сможете ни одному делу уделить достаточное количество времени. В личной жизни то же самое.
1: Эх, девы, сегодня вам будет грустно признать вашу неправоту.
2: Весы, сегодня вы можете встретить свою судьбу в кафе.
1: А скорпионы, в этот день вам будет непросто решиться на то, чтобы рассказать о своих тревогах вашему любимому человеку.
2: Стрельцы, не торопите события вашей личной жизни, что медленно, то прочно.
1: А козероги, сегодня события вашей личной жизни будут развиваться с угрожающей быстротой.
2: Водолеи, сегодняшний день можно назвать днем растерянности.
1: Рыбы, сегодня вы будете совершенно уверены в том, что стоите лучшего человека, чем тот, который находится рядом с вами. И количество его недостатков будет вас удручать с каждой минутой все сильнее. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в идеальном кризисе, который укрепляет суверенитет страны и сплачивает общество. По данным пресс-секретаря президента, внешние вызовы способствовали консолидации граждан и ускорили движение к технологическому суверенитету. Он добавил, что именно обстоятельства, создавшие этот штурм, сделали Россию сильнее. Черногория может потерять около 200 миллионов евро в год после введения виз для россиян. По оценке аналитиков, именно столько стране приносят российские туристы и связанные с ними услуги. С 1 ноября Черногория вводит визовый режим для граждан России в рамках подготовки ко вступлению в Евросоюз. Криштиану Роналду станет исполнительным продюсером сериала о британском футболе. Съемки проекта уже идут. Главным героем станет вымышленный футбольный агент, которого сыграет Дэмиан Льюис. В сериале появится также и сам Роналду. Проект снимут в жанре драмеди на студии UR Marv Studios, который Роналду руководит вместе с Мэтью Воном. Больше новостей и по традиции ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Транслет.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Фейл дня произошел. Самый свежий. Прикинь, канадский депутат во время выступления случайно вслух зачитал ответ чата GPT. Он готовился к выступлению. Это член законодательного собрания провинции Нью-Брунсвик. Билл Оливер. Да, Оливер хотел его адаптировать к нам.
2: Пока подходит.
1: Что он сказал? Вот более плавная версия этого раздела, звучащая как полноценная законодательная речь, а не как набор коротких тезисов. Есть на видео подтверждение этому всему. Но самое забавное, он не заметил подвоха и продолжил выступать с невозмутимым лицом. Ну, он же депутат, они в этом и шарят.
2: А нет ощущения, что он и сам ИИшка?
1: Он создан ИИ, депутат создан ИИ.
2: Да, он не настоящий. Это просто марионетка, которая управляет искусственный интеллект.
1: Это уже теория заговора, Стас. У нас же видео отдельное записано.
2: Нет, теория заговора была бы такая. Он марионетка, которая управляет Запад. Он говорит то, он рупор, через который идет голос Америки.
1: Ну, хорошо.
2: Вот это уже как его заговор.
1: И еще одна горячая новость Никиты Джигурда. Помнишь, что?
2: Я не думал, чтобы вот так о нем вспомним. Просто человек в кои-то веки икнул.
1: Он на днях разбогател, отсудил 200 тысяч рублей у продавцов масок с собственным изображением. Суд обязал предпринимателей выплатить актеру по 100 тысяч рублей за незаконное использование его образа. Знаешь, что эти бумажные маски?
2: Да.
1: Они популярны, все скупают их. И вот. Но при этом требование Джигурды взыскать компенсацию с маркетплейса еще, где продавали эти маски, суд не поддержал. Он говорит, только с продавцов.
2: Потому что склад сгорел, так что ли?
1: Ну, вообще нет. Ну, ты покупал маску Джигурды?
2: А зачем мне маска Джигурды? Я и так страшненький. Знаешь, что меня смешит? Это вот ты читаешь новость какую-то. Девушка отсудила у Макдональдса 13 миллионов долларов за то, что ей сказали, что бургер будет свежим, а на самом деле он не такой свежий. И Никита Джигурда, 200 тысяч. На что он их потратит?
1: Представляешь, твоя маска появится на маркетплейсе?
2: Прикольно было бы. Может быть, мной детей будет.
1: Отдай в эфире сейчас все права на использование своего
2: лица.
1: Подожди,
2: моя маска уже есть.
1: Где?
2: Майк Майерс, видел этот с ножом, который ходит? Это же я, только бледненький.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Еду я, значит, такая. И тут бабац! На панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
2: Там и заменила.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
4: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
5: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную. С прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей. Получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Ну вот поэтому оно так и происходит.
3: Да, согласен, слушай, но в следующий раз лучше держать ей руки. Итак, небольшой такой для тебя будет тестик.
2: Давай тестик, я люблю тестики.
3: Да, я постараюсь подыскать для тебя название. Ты должен угадать, что это. Итак, я буду говорить тебе название фильмов, которые перевели в какой-то стране вот так вот. А тебе нужно угадать, что это за фильм.
2: Ну, ты, конечно, выбрал человека по фильмам, давай.
3: Ну, мы заодно погадаем. Итак, фильм, который называется «Вазелин». Ладно, это так перевели в Аргентине знаменитый фильм «Бриолин».
2: Я даже оригинала не видел.
3: Ну тогда просто слушай. Итак, есть фильм «Бриолин». Это какое-то там, видимо, вещество для зализывания волос. В Аргентине решили, это будет вазелин.
2: Так, дальше еще какой.
3: Итак, «Через мой труп».
2: Так, мы это, думаем, это «Призрачный гонщик».
3: Это Финляндия. Нет, это «Крепкий орешек».
2: «Крепкий орешек».
3: Да. И есть такой фильм, в Израиле его перевели как «Дождись фалафеля». Ну, это не фильм, это мультик.
2: Это «Дэдпул».
3: Нет, это «Осторожно, могут быть осадки» из «Фрикаделек».
2: А, это мультик.
3: Да, хорошо, замечательный мультик. Так.
2: А как бы наши они перевели, интересно?
3: Если
2: «Москва
3: нас...
2: слезам не верит», вот, например, они бы показывали.
3: «Москва слезам не верит». «Стойкий город», жестко отвечает женщинам. Скорее всего, так вот. Очень важно, что есть такой фильм, он называется «Никсон», про президента американского, да. Но в Китае они решили перевести его как «Большой лжец».
2: О, в обиду пошли, да, такие?
3: То есть они прям сразу такие, мы... Не будем ничего. Кстати, есть еще один фильм из серии «Крепкого орешка». «Сопротивляться до конца! Мега жестко!» Так переводится фильм в Дании. Он выходил под таким названием. Но это «Крепкий орешек 3. Возмездие».
2: Неплохо.
3: То есть Брюс Уиллис, он вот такой вот. Он навевает на людей такие названия. И таких названий очень много. А самое главное, это если вы увидели в местных кинотеатрах, в российских, когда рисуют постеры к ним.
2: О, это классно, это, я считаю, искусство.
3: Это великолепнейшее.
2: В старых кинотеатрах до сих пор так в селах, в деревнях происходит. Это я видел.
3: Я, между прочим, предлагаю даже в раскрученных сетях кинотеатров делать именно такие
2: постеры. Они опять ИИ возьмут, начнется вот это ручками, вот это нужно рисовать. Друзья, спасибо вам большое за это утро, замечательное. Завтра услышимся с вами в среду. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
3: Всем отличного дня и продолжения до рабочей недели. Пока!
0: Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами задержусь на какое-то время, чтобы, конечно же, рассказать про главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Это фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал. Все как вы любите». Три иностранных артиста: Ронски Спид, Алан Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. Фил тоже будет. Я узнавал, я спрашивал. 16 октября Москва, Викей Стадиум. 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. «Трансмиссия. Портал». Внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки». Все есть на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Все на сайт. Рассказываю о треках, которые слышим в этом часе. Бауса, «Магнетик».

music. What comes next will be marvelous.

0: Рекорд. Новости.
1: Тегеран и Вашингтон ведут переговоры через посредников, включая Пакистан, Оман и Катар, сообщают СМИ со ссылкой на иранский МИД. Там подчеркнули, что диалог требует надежного фундамента, который был разрушен Штатами. Иностранцы с 27 июля начнут платить новую кратко повышенную госпошлину при подаче заявления на миграционные услуги в России, сообщили в миграционной службе МВД. За оформление визы для многократного пересечения границы нужно будет платить 6 тысяч рублей, за выдачу приглашения на въезд 8 тысяч, за выдачу ВНЖ 30 тысяч рублей. Дональд Трамп заработал больше за время второго президентского срока, чем за все предыдущие 60 лет. По подсчетам Bloomberg, доходы американского лидера за последние 2 года оказались выше, чем суммарно за предыдущие 6 десятилетий. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ООО «Шоу-Голубов». УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде. Лето!

Йо, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин и рассказываю вам. Внемлем все, мужчины, умная жена снижает риск ранней смерти у мужа. Почти вдвое. Об этом заявили не абы кто, а сами врачи. Образованная и мудрая супруга, что важно, с пометкой, следит не только за своим здоровьем, как выяснилось, но и за физическим здоровьем мужа. Правильное питание, да, куда-то его выводит для дополнительной физической активности. В таких отношениях мужчины живут гораздо дольше. Вот и думайте теперь, если у вас такая жена, расскажите про нее в чате мобильного приложения Рекорда. Ну и вообще, про плюсы давайте поговорим в отношениях, в браке, в чат семейного уже, как сказал, да, Рекорда. Напишите, пожалуйста, или чему вы научились у своей второй половинки, например, какую ее привычку вы взяли себе и прекрасно с этим справляетесь и живете, и вам даже нравится. Вот что даже интересно. Чат мобильного приложения Рекорда. Я пока рассказываю о треках в этом часе, тем более в этом часе Армин Ван Бюрен.

Hey Gravity. Тиесто and Оливия Себастьянелли. Don't lose your head. Начнет этот час Алё Фарбен с треком Body Talk в рекорд-миксе. И вы слушаете

Рекорд. Афрохаус. Summer Dance. Latino Dance. Настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.

0: Дэнс-лето на рекорде. Новый трек на рекорде.
1: Армин

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения мирной сделки по Украине, сообщает US Journal со ссылкой на источник в Белом доме. По информации издания, президент США и его команда готовы играть конструктивную роль в завершении конфликта и взаимодействовать с обеими странами. Путин и Алиев по телефону обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня, сообщает Кремль. Президенты отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества. Международная федерация функционального многоборья сняла ограничения с российских спортсменов и предоставила им возможности выступать с флагом и гимном. Об этом сообщили в Федерации функционального многоборья России. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова. 1 августа, 12:00. Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии. 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место. Это будет феноменально!
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы. 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink.
5: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
6: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Dance Radio. Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами ближайший час, так точно. Знаете, что подумал, у нас в этом часе очень много музыкальных легенд. Бенни Бенасси, Армин Ван Бюрен сыграли, Алекс Гуэдина, конечно же, ну и все остальные. И здесь новость вышла, в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Зиндин Зидан стал главным тренером сборной Франции, что неожиданно. Легендарный французский футболист сменил у руля команды Дидье Дишама, того самого, который отвечал за команду на чемпионате мира по футболу в этом году, и руководил он до этого сборной 14 лет. И вот как игрок Зидан выиграл чемпионат мира в 98 году, Европы в 2000-м. А как тренер трижды подряд брал Лигу чемпионов с мадридским Реалом в 16-м, 17-м и 18-м годах. Ну что, многообещающе, видимо, будет. И также Зидан также уже собрал, я так понимаю, своих новых подопечных. Уже что-то там рассказывают, тренируются. Ну, легенда, легенда. Иначе про этого человека никак не сказать. Как он с головы тогда? Баун, ну, до сих пор вируситься. Это видео. Да что, к треку в этом части Тиесто, как и обещал, будет. Полис энд Перис. Алок в этом части. Dive into me. Avalon Rocks там. Vertigo. Начнем-то час. Ivy и трека Meet Me in the Dark в рекорд-миксе. И вы слушаете.
1: Дэнс лето.
2: На рекорде.

0: Лето на рекорде.
1: «Бутырка» объявила об условно-досрочном выходе нового альбома.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45 45 45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно. Действия.

0: умный домофон «Ситилинк». Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: Мам, а когда у меня будет своя комната?
3: Скоро будет, солнышко.
4: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
3: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
4: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
5: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

0: Рекорд. Новости.
1: В службе внешней разведки России заявили, что Евросоюз требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса и ослабить связи с Москвой. При этом в ведомстве отметили, что Брюссель понимает риск экономического кризиса после возможного выхода Еревана из Евразийского экономического союза, но продолжает обещать поддержку на пути вступления в Евросоюз. Россиянам и белорусам с 1 ноября понадобится виза для въезда в Черногорию, сообщил МИД страны. Мера также коснется граждан КНР, Саудовской Аравии и Турции. Зинедин Зидан официально возглавил сборную Франции по футболу. 54-летний специалист ранее дважды тренировал мадридский Реал, с которым трижды выиграл Лигу чемпионов. А также становился обладателем чемпионата и Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города от 3 890 000 рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
5: Привет, на связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
6: Здесь готовят настоящих чемпионов.
5: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
6: Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
7: Рекорд. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Какой вы персонаж из какого фильма, мультфильма? Я понял, Стас, кто я. Так. Я Эй Арнольд.
2: Эй Арнольд.
1: Да, вот та луковая голова. Знаешь почему?
2: Так.
1: Потому что у меня тоже есть черный товарищ.
2: Так, все верно.
1: И Хельга Потаки улетела в отпуск. Поэтому...
2: Так, осталось Филу сообщить, что он черный.
1: Я не про него.
2: А кто? Паша?
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодняк.
4: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
5: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
6: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
5: Почему?
6: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
7: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
5: О, мастер уже пришел.
6: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайшие три часа я буду с вами. Послушаем много классной музыки, новинок и поговорим о чем-то интересном. Например, об интернете. Ведь он давно стал отдельной вселенной, где рядом с нами живут не только люди, но и, конечно, миллионы цифровых помощников, программ, алгоритмов и роботов. И вот теперь исследователи говорят о настоящем переломном моменте в этом сегменте. По их данным, активность ботов в интернете впервые превысила активность реальных пользователей. На долю автоматизированных программ пришлось около 51% трафика, а на людей всего лишь 49%. Так что, ребят, где-то мы уступаем. Боты сейчас могут выполнять самые разные задачи, иногда даже круче людей, это уже ни для кого не секрет, от анализа данных и работы поисковых систем до автоматических запросов и создания контента. Но вместе с пользой они становятся, конечно, причиной новых проблем. Например, распространение спама, фейков и всего нам ненужного. В общем, вот такая, друзья, нам статистика на подумать. Боты все-таки делают интернет удобнее или, наоборот, превращают его в хаос? Пишите мнение в чат рекорда, я пока расскажу о треках в этом часе. Новинка от Sam Feld, Keep on Rising. И еще одна новая работа от Kygo, Take Me Back. Свежака от DJ Goya, Jason Derulo, Michiko.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Китай обсуждают возможность введения постоянного безвизового режима. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, отметив, что этот вопрос уже обсуждается с китайскими коллегами. В России планируют создать официальный реестр нянь, через который родители смогут проверять специалистов на наличие судимости, образования, опыта работы и необходимых справок. Инициатива предполагает верификацию нянь через портал госуслуги для повышения безопасности детей. Миноборнауки установила срок подачи согласия на зачисление в вузы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Абитуриенты бакалавриата и специалитета основного конкурса должны направить документы до 5 августа. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Лето!
0: На рекорде!

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести два свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике. План сорвался. Подозрительного кота заметили сотрудники учреждения. Животное отпустили. Это уже второй подобный случай в этой колонии.
2: Второй раз попался. А они там на зоне, они не хотят попробовать изменить шаблон? Вместо котика используют, не знаю, ну, хомячка с ошейником.
3: Ну, хомячок легкогрузный, он, знаете, такой.
4: Зачем хомячку ошейник? За щеку. За щеканы такие, знаете,
2: носят. Кстати, да!
4: Если их нормальное состояние, то не палятся. Кстати, какой-то невиданный либерализм проявили сотрудники в СИМ. Отпустили котика. Закрывать его надо.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

Это первая танцевальная Россия, и вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайшие два часа я буду с вами. Ребят, главное трансовое событие страны, фестиваль «Трансмиссия» уже совсем близко. Радио Рекорд возвращается с новой постановкой «Портал», и это то, что мы будем ждать в ближайшие месяцы. Три иностранных артиста: Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, ну и, конечно, российские звезды транс-музыки. Случится все это уже 16 октября в Москве, в Икей Стадиум, а 7 ноября увидимся в Петербурге, в Temple of Dance. Все это трансмиссия «Портал» будет невероятно круто, как всегда красиво и фантастически масштабно. Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru. Желаю всем ухватить самые лучшие билеты для лиц старше 18 лет. Ну а я пока расскажу о треках в ближайшие 60 минут. Новая работа от Карлита и Софи Такер «Манхэттен». Клевая работа от Фишер «What a Life». Совсем скоро здесь потрясная работа от Хьюгель, Дэвид Гетта, Shine. И еще в часе появится Тиесто с треком Beautiful Places. Откроет его Алия Фабин с треком Body Talk. Это рекорд. Dance. Лето.

только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Трампа разработала механизм, в рамках которого компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, будут добровольно и до публикации представлять властям для проверки свои самые передовые модели. Они признали, что остается открытым вопрос о том, насколько добровольным будет это регулирование на практике. В России с марта следующего года начнут блокировать переводы из-за вредоносного программного обеспечения на телефоне. Под это определение могут попасть игры и другие приложения, пишут СМИ. Точного перечня пока нет, но банки смогут сами решать, что считать вредоносным, а что нет. Экс-тренер «Зенита» Роберто Манчини вновь возглавит сборную Италии. Об этом сообщил президент Федерации Джованни Малага. Последним местом работы 61-летнего специалиста был катарский «Альса». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.

Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play.

Record. Dance Radio. Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами и предлагаю поговорить о путешествиях. Ведь когда мы отправляемся в другую страну, согласитесь, одно из самых ценных — это ощущение, что тебе там рады. Но иногда это начинается с самых простых вещей. Понятные, доступные вывески, знакомых слов и возможности спокойно найти нужное место. Так вот, интересная новость из неожиданно Японии. В некоторых городах страны начали появляться вывески и указатели на русском языке. Все из-за роста числа туристов из России. Русские надписи теперь можно встретить у ресторанов, магазинов, парковок и всяких других популярных мест. Ну, вообще-то, интерес к японскому направлению действительно растет. За первое полугодие этого года Японию посетили больше 100 тысяч россиян. Между прочим, почти на четверть больше, чем годом ранее. Так что, получается, язык становится еще одним таким способом, инструментом сделать путешествие комфортнее, сблизить людей из разных стран. Ну, а если бы вы приехали в Японию, что бы вы первым делом захотели увидеть? Токио, горы, храмы, попробовать настоящую японскую кухню или вывески на русском? Пишите в чате рекорда, ну а я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новая работа от Divac, Slow Down. Свежая работа от Бауса, Magnetic. Еще одна новинка от Бенни Бенасси, Мэтт Сесари и Дани, Every Single Day.

0: knockout combo.
1: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения мирной сделки по Украине, сообщает US Journal со ссылкой на источник в Белом доме. По информации издания, президент США и его команда готовы играть конструктивную роль в завершении конфликта и взаимодействовать с обеими странами. Путин и Алиев по телефону обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня, сообщает Кремль. Президенты отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества. Международная федерация функционального многоборья сняла ограничения с российских спортсменов и предоставила им возможности выступать с флагом и гимном. Об этом сообщили в Федерации функционального многоборья России. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
0: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Привет, на связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
6: Здесь готовят настоящих чемпионов.
5: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
6: Подробности на grибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Какой вы персонаж из какого фильма, мультфильма? Я понял, Стас, кто я. Так. Я Эй, Арнольд.
2: Эй, Арнольд.
1: Да, вот та луковая голова. Знаешь, почему?
2: Так.
1: Потому что у меня тоже есть черный товарищ.
2: Так, все верно.
1: И Хельга Потаки улетела в отпуск. Поэтому...
2: Так, осталось Филу сообщить, что он черный.
1: Я не про него.
2: А кто? Паша?
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.

0: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44-55-33.
1: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
2: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную. С прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей. Получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Дэнс-лето. На рекорде. Новый трек на рекорде.
1: Бенни Бенасси, Мэтт Сасари, Дани. Every single day, record remake.

привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Есть новость, очень неоднозначная, как обычно. В Госдуме призвали россиян отказаться от интернета. Почему? Ну, из-за засилия онлифанщиц и скортниц. Депутаты считают, что соцсети переполнены таким контентом, а он разрушает моральные ценности. И вместо запретов предлагается популяризировать живое общение и реже заходить в сеть. Как говорится, глазки здоровее будут, да и сознание тоже. Друзья, вот знаете, конечно, есть такая тенденция, что мы выкладываем лишь какую-то лучшую сторону своей жизни. Даже если это не так, мы почему-то пытаемся казаться в соцсетях лучше, чем есть. Вот почему? Объясните мне, в чем дело? Сама грешна, ну сама такая же. Вчера была в ресторане на крыше. Конечно, я это опубликовала. Позавчера сидела грустная. Я об этом кому-то в своих соцсетях сообщила? Нет. Вот почему так, друзья? Как считаете? Пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд. Точки зрения все будем учитывать. Армин Ван Бюрен в этом часе и Here in My Arms. Еще услышим Соловы, облако.ком. И обязательно Джоэл Кори и Уиспер. И, конечно, Оффенбах, Miles Away. Прямо сейчас Хьюгл и Moving to the Sun. И все это Рекорд Дэнс Лето. Рекорд.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести 2 свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике.
0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести 2 свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике. План сорвался. Подозрительного кота в замене.

0: кстати, какой-то невиданный либерализм проявили сотрудники ФСИН. Отпустили котика. Закрывать его надо.
1: Да, это да.
2: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Умный

0: умный домофон Citylink. Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп не встретил Зеленского, когда тот прибыл в США сегодня утром. Ирландский журналист Чейз Боулс отметил, что на встрече отсутствовал почетный караул, и он был встречен собственным пилотом и украинским послом. Работники имеют право покидать офис на время обеда, подтвердили в Минтруде. В ведомстве уточнили, что если по условиям производства предоставить перерыв невозможно, работодатель обязан обеспечить сотруднику возможность есть и отдыхать в рабочее время. Россия научила Китай всему, что тот умеет сейчас, заявил помощник российского президента Николай Патрушев. Он подчеркнул, что Россия должна полагаться на свои знания и не ждать, что ее научат чему-то новому. Патрушев отметил, что Китай сегодня лидирует в гражданском судостроении, но всему, что умеет, его научила Россия. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спид, Алин Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
10: Только второй.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
14: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
15: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
13: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
15: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
16: Дэнс лето!
17: На рекорде!
16: Лето!

0: Рекорд. Реклама.
1: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
2: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
4: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание! Правильный ответ.
5: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня по 16 августа 2026 года.
3: Вот это Ситилинк!
7: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина, 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новость супер-мега-милая, а самая милая за этот день. Во французском Бордо женщина не стала выгонять из своего бассейна оленят, которые чилили в нем, спасаясь от лесных пожаров. Пушистикам стало жарко, они прибежали на запах воды, Мэлли. Вообще не понимаю, как можно додуматься-то их выгонять? Слава богу, такая мысль не пришла. Серьезной женщине все отдохнули красиво, приятно, все поплавали. Друзья, кстати, рассказывайте, а вы-то где уже успели почилить этим летом? Может быть, съездили в отпуск? Или нет, как и я. Если да, то если успели отдохнуть, пишите об этом у нас в чате нашего мобильного приложения. Завидовать, возможно, буду, а может и нет. Police and Paris в этом часе и The Galich. Бизи. А еще впереди Тиесто и Эко Сакс в финале. На каком-то языке, кстати, друзья. Еще сам Фелкс тоже слышим и Keep on Rising. И обязательно Sony Padera Think About Us.

0: Новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Мужики, а у вас какой ТВ?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато.
2: Эх. Ха. А я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
7: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 594747.
6: Реализация квартиры осуществляется через ООО.
7: «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 594747.
6: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом».

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Китай обсуждают возможность введения постоянного безвизового режима. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, отметив, что этот вопрос уже обсуждается с китайскими коллегами. В России планируют создать официальный реестр нянь, через который родители смогут проверять специалистов на наличие судимости, образования, опыта работы и необходимых справок. Инициатива предполагает верификацию нянь через портал госуслуги для повышения безопасности детей. Миноборнауки установила срок подачи согласия на зачисление в вузы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Абитуриенты бакалавриата и специалитета основного конкурса должны направить документы до 5 августа. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
0: Лента. Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Record.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Какой вы персонаж из какого фильма, мультфильма? Я понял, Стас, кто я. Так. Я Эй Арнольд.
2: Эй Арнольд.
1: Да, вот та луковая голова. Знаешь почему?
2: Так.
1: Потому что у меня тоже есть черный товарищ.
2: Так, все верно.
1: И Хельга Потаки улетела в отпуск. Поэтому.
2: Так, осталось Филу сообщить, что он черный.
1: Я не про него.
2: А кто? Паша?
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
4: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен я. Если сменить масло, только в спот.
5: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
6: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
7: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
8: Нет, интернет-сетилинк надо первым запустить.
7: Почему?
8: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
9: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
7: О, мастер уже пришел.
10: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодняк.
11: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Record.
1: Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новость про зверят. Неадекват пробрался в приют для животных и попытался поговорить с рысью. Я вот не пойму, а что сразу неадекват? Если ты разговариваешь, общаешься с животными, сразу все тебя списывают. Подробности. В Челябинске мужчина перелез через ограждение вольера в приют для диких животных и попытался поговорить. И поговорил с рысью. Хищница насторожилась, зашипела. Юношу оштрафовали на 500 рублей. Оказывается, не только за разговоры, как выяснилось, он был в не сильно трезвом состоянии. Скажем так, и вообще, похоже, принял он эту рысь за девушку, с которой накануне познакомился. Друзья, я не буду спрашивать, общаетесь ли вы со своими домашними животными? Уверена, что да, все нормальные заводчики так делают. Просто спрашиваю, как их зовут? Моего Шеннон котенка зовут, как ваши? Что там за клички? Пишите у нас в мобильном приложении Радио Рекорд, почитаю непременно. Диджей Гоя в этом часе и Джейсон Деруло, и относительно свежей работы Мичико.

0: Джоэл Кори и Devotion. И непременно Робин Шульц, Эмберс. Сейчас Safe и Meet Me in the Dark, и все это рекорд. Дэнс лето.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Dento Plus уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Dento Plus. Стоматология, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37 8.

0: на новую с готовым ремонтом от застройщика.
1: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
2: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Трампа разработала механизм, в рамках которого компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, будут добровольно и до публикации представлять властям для проверки свои самые передовые модели. Они признали, что остается открытым вопрос о том, насколько добровольным будет это регулирование на практике. В России с марта следующего года начнут блокировать переводы из-за вредоносного программного обеспечения на телефоне. Под это определение могут попасть игры и другие приложения, пишут СМИ. Точного перечня пока нет, но банки смогут сами решать, что считать вредоносным, а что нет. Экс-тренер «Зенита» Роберто Манчини вновь возглавит сборную Италии. Об этом сообщил президент Федерации Джованни Малага. Последним местом работы 61-летнего специалиста был катарский «Альсад». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном «Макс-канале» «Радио Рекорд».
0: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Последние минуты. Команда держится. Подвеск авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте. Рекорд. Прям с лета.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести два свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике. План сорвался. Подозрительного кота заметили сотрудники учреждения. Животное отпустили. Это уже второй подобный случай в этой колонии.
2: Второй раз попался. А они там на зоне, они не хотят попробовать изменить шаблон? Вместо котика используют, не знаю, ну, хомячка с ошейником.
3: Ну, хомячок легкогрузный, он, знаете, такой.
4: Зачем хомячку ошейник? За щеку. За щеканы такие, знаете, носят.
2: Кстати, да!
4: Если их нормальное состояние, то не палятся. Кстати, какой-то невиданный либерализм проявили сотрудники в СИН. Отпустили котика. Закрывать его надо.
5: Да, это да.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
6: Еду я, значит, такая. И тут бабац! На панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот. Там и заменила.
7: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
8: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
9: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей. Получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд реклама.
1: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
2: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Эта радиостанция называется «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, для тебя все как всегда. Ты здесь, и ты вместе с нами обсуждаешь разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, самое важное в политике, в экономике, да и вообще в мире происходит не там, куда направлены туманные глаза большинства, а там, куда в замочную скважину подсматривают хитрые глазки элиты. Наши косые глаза в этой программе смотрят не туда, не туда, они смотрят вообще в бок, где происходит всякая ерунда. И смотрят они на эту ерунду, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянки попытались вынести из турецкого отеля почти 5 килограммов пахлавы. Компания отдыхала по системе All Inclusive и перед отъездом решила прихватить сладости с ужина с собой. Когда туристок поймали сотрудники гостиницы, девушки в панике попытались смыть пахлаву в унитаз, однако тот быстро забился. В итоге отдыхающим пришлось оплатить ущерб, и только после этого они смогли вылететь домой.
2: И сейчас, я так понимаю, их можно узнать по запаху пахлавы. После такой вакханалии от них, наверное, до сих пор пахлавой тащат.
1: Да? Ну, слушайте, ну они же не захавали все-таки, они в унитаз спустили.
2: А это не важно.
1: Адреналином тянет.
2: Адреналином тоже, вот столько часов возиться с пахлавой. Слушайте, ну, российские туристки, ай, какая новость. Да они могли бы спокойно этого не говорить. Да, то, что это наши туристки, это даже понятно просто по стилю отдыха. Ну, какой отдых, если не украдешь? Это вот как раз, да, отдых в стиле с пахлавиздел. Ну, да, да, обычная история. Но, знаете, но я думаю, что, скорее всего, это был... Я просто уверен. Давайте все-таки вступимся, да, за наших соотечественников.
1: Да, потому что, вряд ли это какие-то из Казахстана могли бы быть, да? Или из Беларуси, да?
2: Нет, конечно, это наши. Что вы сами чувствуете, да? От вас тоже пахнет. Это чем?
1: Пахлава, да. Ну, легально, все легально.
2: Вот, и я про легально. Потому что, вот, понимаете, ведь воровство в нашем понимании это немножко другое. Давайте говорить откровенно, что в нашем случае, в случае с нашими соотечественниками, значение слова «воровство» это совсем другое. Да и в этом-то случае я уверен, что они вообще не воровали. По крайней мере, они так не думали. Потому что, извините, что там было сказано? Там было сказано русским по белому. All inclusive.
1: Ну, все верно, конечно. Если все включено, то как бы...
2: Конечно. А это вообще слово all inclusive. Это для наших это вообще, знаете, это слово означает в переводе чудо, волшебство. All inclusive это означает как бы не просто все включено, да, это магия. И в чем проблема-то, я не понял.
1: Кстати, да, магия, так? Заклинание. То есть, Авадакедавра, анус разорванус, all inclusive, как бы. Это все это как из Гарри Поттера, да, звучит.
2: А там так? Я его не очень люблю, на самом деле. А сначала анус разорванус, а потом...
1: Потом уже all inclusive.
2: Окей. Так вот, и, конечно, они, услышав это слово, они думают, all же, in прямо, inclusive, да, туда. И, конечно, что не так-то? Ну и прихватили 5 килограмм пахлавы. Ну не 200 же килограмм. Вот если бы они прихватили с собой еще стойку ресепшена, бульдозером случайно зацепив, да? А так, там же не сказано, что сколько можно выносить. Нигде же там не висит объявление, что больше там 4 килограммов 900 граммов пахлавы не выносить. Ну а потом уже, конечно, испугались, да, и смыли в унитаз, когда уже услышали, что за ними погоня. Конечно, они обделались, потому что слышишь, за ними толпа турков бежит, как во время захвата Константинополя.
1: А смотрите, какие, да, вот такие продуманные туристки. Мы же все знаем по фильмам, да, по сериалам, что вот обычно смывают в унитаз, когда ломятся в дверь тебе, да, там спецназ там, да, как бы смывают в унитаз нехорошие вещества всякие, таблетки высыпают. Какие вот на опыте россиянки, да, они пахлаву решили смыть.
2: Не надо.
1: Таблетки смываются, пахлава нет.
2: Я думаю, что там другой опыт. Может быть, опыт у них был с люля-кебабом уже.
1: А думаете, он смывается?
2: Не думаю, что он.
1: Весь мой жизненный опыт показывает, что нет.
2: Ну, это в том виде. Ну, и опять же, и, конечно, да, но и что такого? Ну, слушайте, ну, 5 килограмм пахлавы, ну, что за жадюги? Они вот у нас, я уверен,
1: почти
2: что...
1: 5 даже.
2: Ну, типа, да, ну, ну, неважно, ну, вот у нас, представьте, ну, просто, да, хлеб, соль, да, они... И потом, что такое 5 килограмм пахлавы для нашей, для женщин? Это два раза в рот кинуть во время, там, просмотра рилсов. Как, знаете, как у нас говорят, кинуть 5 палок пахлавы.
1: Ну,
2: да?
1: Пахлава не палками измеряется. Это вам...
2: Ну, неважно. А эти жалко им это. Но и они еще спустили, значит, ее в унитаз. По мне так вот это главное. Понимаете? То есть я правильно понимаю, что сейчас в Турцию это лучше не ехать? То есть там не просто где-то сломан унитаз, там вся канализация засрана пахлавой.
1: Ну так пахлавой же, да. А не тем, что обычно, чем обычно засирают. Это нормально, пахлава
2: какая-то медовая там. Я туда точно не ногой. Но, а вот про вашу ногу и про ваш отдых. Понятно, что кто-то сейчас там, да, надо зарабатывать, да, это понятно. Еще, может, не успели или никуда не съездили, все понятно. Но, а может, съездили? А может, не в этот раз, а когда-то. И нас вот интересует, вот все-таки, смотрите, да, жизнь на курортах кипит.
1: Им будет что вспомнить, этим женщинам.
2: Конечно, а вам, и поэтому, чтобы нам и вам что-то вспомнить, конечно, нас интересует сейчас, особенно в этот прекрасный летний период. Вот как раз сейчас самый период-то наступает, да?
1: Самый, что ни на есть, кач.
2: Самый чёс, самая пахлава. Так вот, случай на курорте. Вот с пахлавой, может, наоборот. Что такое наоборот с пахлавой?
1: Ну, вот это такие лучше не пишите случаи.
2: Да, да. Хотя, ну,
1: с пахлавой наоборот, как бы. Да, да? Ну, с обратной пахлавой, как бы.
2: Короче, все понял. Вот был у тебя случай на курорте. Поучительный, возможно. Да? Пошел я за пахлавой.
1: Да, в любых локациях. Гостиница, пляж, море, там, лес, там, речка, что угодно.
2: Да, обсудим в народных новостях.
0: Крем

0: Крем-хруст-шоу.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Из-за этанола и больших объемов жидкости сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь. По словам специалистов, даже пол-литра пива каждый день со временем может серьезно навредить здоровью.
2: Чё-чё-чё? От пива увеличивается в размерах сердце? То есть не только живот, вот пивной животик, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: Ну, секундочку, ну тогда я пиво не помню вообще, когда последний раз пил, но за других обидно. А почему так несправедливо? Объясните мне. Смотрите, значит, пиво увеличивает все. Там живот, сердце, а пенис нет? А почему? Нет, серьезно, вот от всех сейчас пивных этих, как они там называются, да, все задают вопрос, почему есть пивной живот, почему есть пивное сердце, а почему нет пивного пениса?
3: Ну, знаете, возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и все многие от нас многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается, но они чтобы без палева, знаете, никому об этом не говорят, как бы, да, эти люди, это такой заговор. То есть,
2: тайный
3: заговор любителей пива.
2: Секундочку. То есть вы хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Нет, по порядку. Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
2: Большой-большой, да? Нет, секунду. Что-то тут не так на самом деле. Это что-то не так, потому что, ну, даже, ну, хорошо, даже если скрывают, то тогда объясните мне, ну, почему, вот смотрите, да, пиво, значит, увеличивает живот, пиво увеличивает сердце, а пенис нет. Ну, это как минимум нечестно, потому что пиво-то при этом называют пенистым.
3: Вот, это косвенное доказательство, что все работает. Шах и мат!
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Джигурда отсудил 200 тысяч рублей у продавцов масок со своим лицом. Два предпринимателя продавали на маркетплейсе...
0: Крем-хруст-шоу.
1: Джигурда отсудил 200 тысяч рублей у продавцов масок со своим лицом. Два предпринимателя продавали на маркетплейсе картонные маски и балаклавы с изображением.

0: июль, да, хватило?
1: Без отпускных, так сказать, да?
0: Да, но на июль все-таки заработал. А он еще хотел с маркетплейса, что ли, срубить? А маркетплейс еще, небось, и Валберис, да? Ну, то есть там Валберис там горит, пылает, там все бегают, а тут Джигура что-то про маску под руку, да, там толдычит про маску с моим лицом. Может, с этого у Валбериса все и началось?
1: Ну нет, он давно этот иск подал, там это же как бы.
0: Ну, слава богу.
1: То есть это же там дело не быстро.
0: Ну, да, не важно, все-таки 200 тысяч-то он отсудил. Как было сказано, у двух предпринимателей, да, два предпринимателя, что там продавали на маркетплейсе картонные маски. А что это вот такое за предприниматели? А в чем их предпринимательство?
1: Ну как?
0: Нет, я просто хочу понять, объясните мне, что это за стартап? Сделать из картона маски с розой Джигурды? Что это за бизнес-модель такая?
1: Не хуже всех других. Ну вот есть Джигурда, да, есть в нашей жизни присутствовали, да? Соответственно, они своей бизнес-чуйкой, да, своей пятой бизнес-точкой почувствовали, что будет спрос на маски Джигурды.
0: Всяко, да. Ну да. Окей, ну хорошо, ладно. Значит, сделал лицо Джигурды там, да, из картона за 50 рублей, продал за 100, да? Это как модель бизнеса называется джигурдизм, да?
1: Или ну, что-то в этом роде, да.
0: Окей. Ну, и значит, и он срубил Джигурда, увидев, что сделали его лицо. Знаете, бизнес-модель-то все-таки...
1: И без его разрешения. Хотя, с одной стороны, попросить разрешения у Джигурды. Ну, ты дорогой Джигурда, как? Я его не знаю лично.
0: Я поэтому и говорю, что бизнес-модель-то не сработает, а так себе, да? Потому что, ну, думали, что проканает, что Джигурда здесь не ходит.
1: Не заметит, да?
0: Да, проскочит, да? Нет, не проскочило. И теперь, возможно, они столько и не заработали. По 100 тысяч с каждого срубил. Но вы знаете, значит, 200 с двоих, то есть по 100 тысяч, знаете, как говорят, да, есть там, да, по 100 тысяч нарыло, а здесь по 100 тысяч зарыло. Ну, зарыло Джигурды как-то.
1: Ну, да? Может, там за партию рыл, может, там целый вагон, знаете, их был там.
0: Ну, неважно,
1: да. Полсклада было завалено.
0: В смысле, с двоих, да. Так, послушайте, по 100 тысяч, ну, я могу сказать, ну, это вот как-то совсем недорого. Да, 100 тысяч, да?
1: Не знаю, очень по-божески, да.
0: Очень по-божески. Какой-нибудь Киркоров бы за свое лицо взял бы не меньше миллиона. Ну, еще там за моральный ущерб и страусиные перья. Ну, и, может быть, там за лицо Баскова. Если увидел лицо Баскова. Лицо Баскова же Киркорову принадлежит, да?
1: Ну, да. И наоборот, но не лицо Киркорова принадлежит Баскову.
0: Окей. Знаете, я, конечно, знаю, почему, вот откуда взялась эта цифра 200. Потому что она уже заякорена, на самом деле.
1: Да ладно?
0: Да, потому что был прецедент. Его, собственно, создал этот, Безруков. Да,
1: точно, Сергей. Мы даже обсуждали.
0: Конечно, да, помните, он судил там на 200 тысяч за свои маски. Но, я хочу обратить ваше внимание, он взял не 200 тысяч, а 203 тысячи. А это что значит? А это значит, что Безруков ценит свое лицо на 3 тысячи дороже.
1: Ну, конечно, у него же такое лицо, как всем лицам лицо.
0: Да, но почему Джигурда его свое не ценит? У него тоже вроде лицо не найдено, да, не шито этим.
1: На помойке завалялось.
0: Да. А знаете почему? А это потому, что у Джигурды очень низкая самооценка. Просто он, знаете, не рискнул, не посмел переплюнуть Безрукова. Может, сначала, знаете, там даже, может быть, сначала и захотел запросить за свое лицо, там, дай 204 тысячи. Но потом остыл, да, и такой, нет, это я погорячился, да.
1: Такой, ну, и, кстати, смотрите, ну вот сначала Безруков, да, теперь Джигурда. Люди покупают их маски. Я вот, зачем они это делают? Что за движ странный? Я ни разу не видел ни на улице, ни в всяких роликах, там, рилсах, да, вот как бы там такая дичь творится. Человек в маске Джигурды. Где они это все делают?
0: Ну, подождите секунду. Их продают, но их не носят. Или, скорее всего, их носят на специальных вечеринках.
1: Вот.
0: Есть специальные пати, да, где происходит...
1: Кроме маски Джигурды ничего нет на них, не надето.
0: Да, и происходит Джигурда СМ и Безрукофистинг.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Картонных полицейских начали массово ставить у банкоматов для защиты россиян от мошенников. По данным СМИ, за последние два года на такие фигуры потратили около миллиона рублей. Один правоохранитель обходится примерно в 20 тысяч рублей, а закупают их сразу по несколько штук. Больше всего таких фигур установили в Дагестане. На них размещают предупреждения о мошенниках и памятки о том, как не попасться на их уловки.
2: Офигенная штука! Просто офигенно. То есть, развел тебя мошенник, да, ну, чтобы там, да, ты пошел, снял деньги с банка и отдал, значит, как водится, курьеру. Значит, ты такой поверил, да, что он там какой-нибудь генерал там или сотрудник службы безопасности, и ты, значит, подходишь к банку, чтобы их снять, и тут ты видишь памятку «Осторожно, мошенники!» И ты такой: точно, а я совсем забыл, что существуют мошенники. Ой, хорошо, что напомнили. Да еще и слово такое мудреное — «мошенники». Еле выговоришь «спасибо за напоминание». Да, поэтому, собственно, это и называется развод, что они верят, что их не развели. Что это развели не их, а кого-то другого. И когда они, значит, будут у банка читать эту памятку, они просто будут думать: а, вот же есть идиоты, которые по всем мошенникам отдают. А я-то, слава богу, умный. Недаром у меня папа был умный, у него IQ был высокий. Да, мне-то мошенников удалось избежать. Вот сейчас как отдам все свои кровные генералу на сохранение, вот чем они будут
3: думать. А может, это что-то на другое. Может быть, смотрите, вот подходит бабка с мошенником к банкомату, да, как бы там, и, ну, снимает деньги, а мошенник подслеповат. Видишь, что стоит полицейский и дёру, как бы, да, и убежал.
2: Ну, послушайте.
3: Есть же такой шанс. Тут я вот, кстати... Да, маленький, но не нулевой.
2: Окей, и я вот тут не очень понимаю. Картон, они не просто, то есть это не просто объявление, да, повешено предупреждение о мошенниках, а там было сказано: картонных полицейских, да, начали ставить у банкоматов. А, то есть, это значит, ну, как бы, это вот фигура полицейского вырезана,
3: да? Да, держит памятку там.
2: А зачем? Для привлечения внимания, что ли? Я просто думаю, а наоборот, не случится другой, обратный эффект? Потому что, вы знаете, сколько у нас случаев было, мы даже, по-моему, обсуждали, когда бабушки, которых разводят мошенники, там, и полицейским говорят: нет, не верь, они этих полицейских там бьют, от них убегают.
3: Да.
2: Они не подумают, что вот эти фигуры — это мошенники, переоделись и хотят отжать их деньги. Это абсолютная ерунда. Значит, нет, чтобы это сработало, у банкоматов нужно ставить не фигуру полицейского, да, там, нет, это ерунда. У банкомата, чтобы это хоть как-то сработало, хотя бы временно, у банкомата нужно ставить фигуру голого мужика. Только вот с нашими пенсионерами только так это проканает, и то временно, подчеркиваю. Значит, потому что только это поможет их немножко отвлечь. То есть идет бабушка с деньгами, видит, у банкомата стоит голый мужик. Лучше, конечно, чтобы он был пенсионер тоже, да?
3: Да нет, почему? Нормальный так... А смотрите,
2: и она, и бабушка офигела, на секунду задумалась, а потом она побежала жаловаться в полицию. У нас же пенсионеры всегда жалуются, ну не только они, но пенсионеры больше всего. И пока она жалуется, может быть, и забудет, зачем шла.
3: Ну или там сообразит: ну а что, одно другому не мешает, может, это фигура голого мужика в полицейской фуражке. В жизни же полицейские бывают в разных состояниях.
2: Ну, это ее, да, это может действительно ее сбить серьезно. Да, конечно. А может быть, еще лучше два мужика голых делают черти что. Да, да, точно побежит жалоба.
3: Вообще-то точно по мошенничеству на 0. Ну, смотрите, какая-то странная тенденция появляется, как бы, ну, вот в силовых структурах. Я вот видел много новостей, что ставят на трассах фигуры полицейских. Ну, чтобы человек, как бы, там, ну, сбросил скорость, да, при въезде там населенные пункты. Ну, тоже такие макеты. Конечно, на трассе не картонные, там дождик, они какие-то, видимо, из пластика. Теперь ставят в банкоматах. Не значит это то, что, как бы, в дальнейшем везде, как бы, картонные и пластиковые полицейские заменят реальных.
2: А, конечно, конечно. И тут только вопрос: вот хорошо это или нет. И, конечно, я вам скажу так: это если это хорошо, это нормально, если у нас будет и картонная преступность. Но если преступность у нас будет хотя бы кожаная, то, наверное, не очень.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: ООО «Шоу Глобу». Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Если бы у вас была лишняя минутка, мы бы вас даже и не просили писать сюда сообщение. Но поскольку у вас есть не минутка, а времени у вас вообще дофига, мы вас просим, да и просить вас не надо, вы сами сюда нам все пишете. Вы понаписали тут кучу всего, кое-что из этой кучи мы, как обычно, читаем в этом месте нашей программы, которую мы между собой называем народными новостями. Че там?
1: Ну че там, че там? Ну летушка в самом разгаре, отпуска. И вот россиянки, как у нас в новости было, пытались вынести из турецкого отеля 5 килограмм пахлавы. Ну, ничего не получилось. То есть, ну, зато будет что вспомнить, как бы воспоминания курортные. Мы спросили тебя о твоих случаях на курорте, на отдыхе, в отеле, не в отеле, на море, на пляже, на речке, где угодно, на отдыхе, каких-то поучительных, интересных случаях. Знаете, вот такая большая просьба, ну, вот не быть таким вот амбассадором лаконичности в своих сообщениях. Как вот, например, такое. Заблевал ресепшн, точка. Июль 2009, точка. Шарм-эль-Шейх. Вот что вот мы должны думать, как бы, да, дружище? Ну вот, как? Где подробности? Нет, где история? Ну...
0: Нет, подождите секунду. Бывают разные обстоятельства. Ведь это же телеграфный стиль. Может быть, у человека нет времени, может, денег на телеграмму, на нормальную.
1: Ну, да, возможно, да.
0: Чтобы на письмо, чтобы написать. Ну, сказали, попросили его написать. Он написал, да, телеграмма, еще раз.
1: Ну, так похоже на какую-то отмазку, как бы. Нет, заблевал ресепшн, июль 2009-го, Шарм-эль-Шейх. Как-то формально он отнесся.
0: Формально, но выполнил же задание.
1: Это же истории более подробно и интересно. Смотрите, на водном круизе по Скандинавии пьяные финны устроили поножовщину. Было весело, все выжили. Вот это уже вот как бы играет красками какими-то, да, вот деталями какими-то.
0: Да, ну, сейчас, знаете, все-таки давайте скажу спасибо, что сейчас этот отдых запретили.
1: Да,
0: возможно,
1: да.
0: И из-за этого случая.
1: Из-за
0: конечно, исключительно.
1: Да.
0: Ведь никакого больше ни Скандинавии, да, никаких паромов в Финляндию больше нет. А все с этого и началось. А вы думаете, с чего?
1: Эти финны пьяные, им только вот дай повод, как бы, да, поножовщину.
0: Да. Ну, слушайте, на самом деле, финская поножовщина это не так страшно. Во-первых, она очень медленная, а во-вторых, ножики у них такие, знаете,
1: да,
0: финские.
1: Ну, это страшный ножик,
0: да?
1: Конечно,
0: ну,
1: да.
0: Все очень так спокойно. Я поножовщина с финном. Я, кстати, один раз видел финна с ножиком. Ну, это не, долгая да. история, да, да.
1: А вот еще такая история, с другой стороны земного шара. Я как-то в Китае, пишет Кирилл, в отеле подрезал стульчак с подогревом, а в аэропорту распотрошил туалетный бачок. Себе домой, на запчасти. Вот человек с пользой смотался в Китай, как бы. Бизнес-тур в Китай.
0: А это какой-то туалетный утенок? Кто этот человек?
1: Хозяйственный просто человек.
0: Что это за туалетоман? Кто это вообще потрошит туалет?
1: Ну, смотри.
0: Что это за туалетный потрошитель? Нет, понимаете, нет, я просто... Меня просто интересует феномен всегда. Меня интересует, что это за явление такое? Человек потрошит туалет.
1: Ну, просто у него поломался, думаю, туалет...
0: Нет, я знаю, знаете, как эти туалетные игры. Но это другое вроде.
1: Другое, конечно. Это дело всяких игр, все всерьез.
0: А это... А, это туалетная не игра, это что туалетная... Как это называется? Это настоящий человек, который к туалетам относится серьезно.
1: Да, конечно.
0: Легкомысленно. Игры там, да, туда-сюда пописили.
1: Вот теперь
0: там,
1: у него его семье есть стульчак с подогревом из Китая. Незадорого. А вот пишет Анна. Привет, у нас был случай в Египте, когда официант подошел протирать столик и сказал: привет, как дела, зашибись, до свидания. Ну, слово зашибись я смягчил, как бы. Вот.
0: И?
1: Мы даже и опомниться не успели. Русские же научили, явно не сам. Привет, как дела?
0: А где это было?
1: В Египте, в Египте.
0: Ну, понимаете, в Египте научили русские, ну, это вообще странно звучит, потому что в Египте кроме русских-то никого нет.
1: Ну, нет как-то.
0: А кто там?
1: Там кто угодно.
0: Ну, например?
1: Ну, немцы там, например, трутся там.
0: Ну. А, ну, нет, ну, в Египте, в любом случае, не знать русского... Ну, не знаю, но это как в Туле. Я не знаю.
1: Слово «зашибись» в матерной его версии.
0: Конечно, нет, разумеется, дайте я почитаю. Так, ну вот, вот, например, пишет, вот Сергей пишет: здорово, ребят, в такси работал давно, любимая работа моя была, естественно, я не могу дальше. Однажды вез парочку, мужчина рассказывает, как он в ледяной воде сутки провел в засаде, Хаттаба брали. Потом до пятерочки доехали, он дошел за водкой. Спрашиваю у его спутницы, что реально ваш кавалер такой крутой спецназер? Она говорит, да какой там строитель из Приднестровья?
1: А при чем здесь история поучительная, но при чем здесь отдых?
0: Курорт. Он же говорит, любимая работа. Работа, как отдых. Такси, это, понимаете, вот что значит счастливый человек. Для него работа, это вот, такси, это отдых за рулем.
1: Такие еще истории.
0: Конечно, потому что, да, представляете,
1: там, но обычно это... такие истории рассказывают сами таксисты, да, а не пассажиры. Вот что странно, как бы, понимаете? То есть такие типа, я там такой...
0: Ну, он же говорит, что в такси работал давно. Значит, он бывший таксист и нынешний пассажир? Или не, как?
1: Нет, он говорит, вез пару, он сказал, вез пару там...
0: Ну, нет, да. Но сейчас-то он пассажир.
1: Сейчас, наверное,
0: пассажить,
1: да.
0: Ему?
1: А вот из-за рубежа истории. Ну, тут я пошел грилить, что, видимо, гриль делать, во время мини-отпуска. А там, в соседнем коттедже, на мостках, прямо под солнцем, швейцарцы супружеский долг исполняют. Они, походу, не в курсах, что у многих рыбаков есть бинокль. Так вот, зачем рыбакам бинокль?
0: Я не понял, а бинокль-то биноклем, а почему он смотрит не на рыбу,
1: а что на рыбу смотреть? Как ты ее в бинокль видишь? Она же в воде.
0: Ну и это не интересно. Она прыгает, она, но это неинтересно.
1: Нет, же, конечно, да? Есть соседний коттедж.
0: Нет, если рядом швейцары, конечно, на них. Да, я разумеется. Вы представляете, у вас бинокль, рядом два швейцарца. Что шпилится, да? Ой. Лишнего шуточку уходим без лишнего шума.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Почти половина россиян занимает деньги на свадьбу, но окупить праздник удается единицам. По данным исследования, 48% молодоженов берут на торжество деньги в долг, однако вернуть за счет подарков больше потраченного смог лишь 1%. При этом некоторые пары, рассчитывавшие отбить свадьбу конвертами от гостей, в итоге сталкиваются с серьезными долгами и даже банкротством.
2: А, то есть в конверты много не кладут? Видимо, знаете, не помещается просто. Положил 200 рублей и там 10 пятитысячных купюр банка приколов. Ну и хватит для начала.
3: Ну а кто в нормальный человек, вменяемый, будет класть какие-то серьезные суммы? Это же конверт.
2: Конечно, и поэтому отбить не удается. А ведь на это-то весь расчет у тех, кто свадьбу делает. Да, там типа вот, ну ладно, там Зина, сейчас там потратим на банкетный зал, там на Тамаду, на группу Кабриолет, там на диджея Барсетка, там, ну,
3: вы были на шикарной свадьбе, вот я чувствую, да. Повезло вам.
2: Обычная средняя свадьба. Там, да. Ну окей, но потом-то отобьем на конвертом. А нет, не катер. Потому что, знаете, потому что гости-то тоже не дураки, их не надо недооценивать. Там, знаете, там пожрать и поорать под диджея Баклада, это они пожалуйста. А как положить в конверт хотя бы 1020, так лучше, знаете, вместо них книгу «Как заработать миллион за минуту» от коуча Виталия Конченова. Это пожалуйста. Да, а денег-то нет. Так вот поэтому, ребята, вот прямо сегодня... Прямо сейчас, вот с этого момента, если не мы, то кто? С этого момента отменяем эту дебильную, совершенно контрпродуктивную, вот вы только что слышали из новостей, эту просто катастрофическую традицию с конвертами. Конверты отменить, потому что в этом вся проблема, да, потому что просто не видно, сколько ты кладешь. То есть там положил 300, да, конверты все смешаются, никто не узнает, что это такой твой позор там, да, был. И на это весь расчет. Объясните, кто это вообще придумал, эти конверты? Что это за жук? Что за жук?
3: Ну, вот гости придумали. Вряд ли это мать жениха, как бы, да, там,
2: да,
3: или, там,
2: конечно,
3: или дед невесты.
2: Нужно отменить. И давайте, смотрите, да, вот, значит, предложение очень простое. Да, давать бабки, но без конвертов. Прямо глядя в глаза молодоженам. Чтоб протянул 500 рублей, и чтоб он тебя видел, красного, потного от стыда. И чтоб, когда ты пошел за обе щеки поросенка жрать и танцевать под диджея свинью, да? Чтобы он тоже, чтобы взгляд молодых из-под лобья на тебя с ненавистью.
3: Не, ну или в вестике, знаете, прозрачные конверты. Знаете, такие зип-пакеты такие, типа как будто бы склеиваются, закрываются, знаете, такие там, да. Или же еще жестче, чтобы всем было стыдно, чтобы как бы тамада, как бы, через тамаду деньги отдавать, и тамада, чтобы являл там друг брата жениха Володя из Обнинска дал 300.
2: Нет.
3: И все на него такие, ну, нищеброд.
2: Нет, ну, вы что хотите, тогда на свадьбе никого не останется.
0: Крем-хруст-шоу.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Документ с подписью Владимира Путина выставили на продажу в Петербурге. Речь идет о свидетельстве о регистрации компании 1993 года, подписанном будущим президентом, который тогда возглавлял комитет по внешним связям мэрии. Сейчас продавец просит за него 26,5 тысяч рублей вместо первоначальных 50 тысяч. И утверждает, что документ все это время хранился в рамке и сохранился в идеальном состоянии.
2: 26,5 тысяч? Всего? Слушайте, я не верю, это фальшивка. Я уверен, что это сам поддел. За подпись Путина 26,5 тысяч, да? Слушайте, да это подпись миллиарды, сотни миллиардов долларов там стоит, может, триллионы. Есть такие проекты, что за подписи триллионы не жалко.
3: Да, но тем более она сначала стоила 50, и никто не купил.
2: Или что, почему? Потому что образца 93-го года, типа с 93-го года что, все силы, все выдохлось, что ли? Или что?
3: Ну, как-то, ну, в общем, да, там, это еще такой молодой Владимир Владимирович тогда был такой, знаете, такой, еще неизвестно, кем он
2: стал. Нет, ну, послушайте, ну, не важно, ну, подпись-то есть, неизвестно. Подпись, а там 26,5 снизил с 50.
3: Ну, смотрите, ну, с другой стороны, вряд сейчас тяжелый, у людей денег мало, да, как бы, и, конечно же, вот я верю, что это, конечно, очень грустно, ну, реально грустно, что за такие маленькие деньги и продать не может, да, как бы, коллекционеру, любителю. Ну, вот, ну, с другой стороны, нет у людей денег, ну, мало денег. А вот если был бы не какой-то там скучный там свидетельство о регистрации компании, да, где Владимир Ильич Путин, видимо, подписал, ну, что, типа, подтверждаю, да, как бы, со стороны, как бы, зарегистрировано в правительстве Петербурга. А было бы так, то есть пустой лист и подпись Путина, а еще и печать Путина.
2: А, ну!
3: Вот этот бы стоил бы денег, как бы, да?
2: Нет, ну, послушайте, за такую подпись Владивостока не жалко.
0: Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance. Latino Dance. Tropical. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.

0: Шоу.
1: Секс с роботами может стать обыденностью уже к 2030 году, прогнозируют футурологи. По их мнению, личные отношения продолжат стремительно уходить в цифру. Сначала онлайн-знакомство и виртуальное общение, затем VR-секс и умные интимные устройства. А следующим этапом станут роботизированные партнеры. По прогнозам экспертов, со временем такие куклы могут появиться во многих семьях.
2: Подождите, 2030 год. А что, сейчас секса с куклами нет? Да у нас каждый второй секс – это секс либо с куклой, либо с роботом. Потому что вибратор, извините, это тоже своего рода робот.
3: Но это не да робот, все-таки. Давайте
2: нет,
3: говорю.
2: Это робот.
3: Как ученый ученому,
2: нет,
3: я вам
2: нет,
3: говорю.
2: Нет, нет, это как ученый ученому, я вам говорю. Вибратор – это такой же робот, только без глаз. И если вибратору вставить глаза, знаете, как вот у нас в Рязани грибы с глазами, да? Если вибратору вставить глаза, если ему приделать руки и ноги, то это будет обычный вибрирующий робот Федя. Да, ну, такой же робот, только вибрирует чуть больше обычного.
3: Ну, будет он будет тем же вибрирующим вибратором, только с глазами. Это не робот. Роботы же как бы там может какие-то программы исполнять. То есть, ну, да, сейчас это все есть, конечно.
2: Конечно.
3: Можно, это не робот, но просто это еще не стало обыденностью,
2: нет,
3: говорится.
2: А нет, простите.
3: А обыденностью
2: да давно стало. Уже давно стало. Уже каждый второй. Ну, послушайте, вы посмотрите, как они скупают. Да, как они скупают эти игрушки. Вы посмотрите, какое количество вот этого вашего секса там в интернетах происходит, да, с помощью искусственного интеллекта. Да уже реально каждый второй секс с роботом. Вот сейчас, если вдруг секс не с роботом, это значит одно из двух. Либо отключили интернет, либо что-то с Валберис, по которому этих роботов доставляют.
3: Либо иногда. Ты в лесу с палаткой, и нет электричества, и интернет не ловят.
2: Вот, ну, такая. Ну, такое бывает редко. Да,
3: ну, смотрите, как обычно. Да, появится во многих семьях. В семьях? Я думал, что это как раз-таки не для семейных людей эти все, это вся срамота, как бы, эти роботы изобретаются. То есть в семьях появятся. То есть, если у меня есть жена, только зачем мне робот?
2: Увы, сейчас и такие семьи, к сожалению. Меня здесь беспокоит другое. Меня беспокоят они, футуристы. Футуристы, которые о секс-роботах думают. Меня не все, не плевать мне на этих роботов, на этих кукол. Меня интересует другое. А почему именно, черт побери, почему именно 2030 год? Слушайте, у нас 2030 год — это год какой-то черты, какого-то апокалипсиса,
3: ну,
2: да? Начало новых времен. У нас законы там многие принимают до 2030 года, или там, да, или с 2030-го.
3: Что 2030?
2: Законы, да, вот там до 2030-го. У нас, собственно, год — это когда заканчивается очередной срок Путина. И тут еще, значит, нам говорят, что 2030 год — это секс с роботами. Послушайте, а что это будет за год? Мы вообще его переживем, нет? Мы вообще сможем это все вынести? Потому что, а может, ну его нафиг? А можно сразу перескочить в 2031?
3: Ну, например? Подождите, нам обязательно должны сказать, в конце 2030-го это был непростой год.
2: Нет, это само собой. Не, да. Я не хочу ни секса с роботами. Потому что я не уверен, что мы сможем пережить секс с роботами. Потому что, а кто вам сказал, что это у нас будет секс
3: нет,
2: с роботами?
3: Не у нас.
2: А кто вам сказал, что это не у робота? Роботы будут нас.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свою треуголку, богато украшенную позументами, собрался уходить. Куда, господин Кремов? 4 минуты. Даже 5-6 даже практически. Сообщение читаем. Чего там?
1: Ну вот тут нам предъявляют некоторые претензии. Совершенно обоснованно, кстати, предъявляют. Сергей пишет. Братва, вы чего мои мессаги читаете с недельной задержкой? То про Женьку Харитонову ни к селу, ни к городу. Теперь про случай в такси, когда я уже про остров Крит прислал историю. Да, Серега, есть такая проблема, есть такая особенность.
0: Подождите секунду, что вы за пессимист такой? Почему проблема?
1: Особенность такая.
0: Особенность это нейтрально. А давайте в позитивном ключе. Есть у нас такая забава у нашего человека, который делает наш мессенджер. Он же тоже должен развлекаться.
1: Иногда вываливаются сообщения, которые не пришли нам в день, когда они нужны, вываливаются там через недельку.
0: Это еще что с твоим сообщением? А то бывает...
1: Такое бывает?
0: Нет, сообщение.
1: Такой Снегур придет в августе.
0: Помните, Бузыч, когда разыграли в августе новогодний подарок? А потом... У вас сколько это было? Или это не у вас?
1: Да, это не
0: у меня. Ну, неважно. Да, поэтому Но, чувак, с другой стороны, а ты что хочешь, чтобы вообще не прочли? Лучше поздно, чем никогда.
1: Да.
0: Пускай через год, через два.
1: Жди, надейся, слушай.
0: Возможно, чье-то сообщение зависло еще в 2014-м. Но ничего, это не отчаивайтесь, не опускайте руки. Значит ли это, что мы его не прочтем через 3 года?
1: Я бы хотел получить сообщение из нашего с вами любимого 2007-го. А вот пишет по поводу отдыха, пишет Азат. Я на отдыхе в Египте в прошлом году по синей лавочке пытался поджечь аниматора факелом из-за того, что он мне непредумышленно показал средний палец. Почти получилось, но бассейн рядом оказался. Факелом аниматора.
0: Он показал факелом факел, да? Смотрите, поджечь аниматором факелом. Так вот кто настоящий аниматор. Настоящий аниматор это не тот ерундой там всякий. Настоящий аниматор тот, кто поджигает аниматор.
1: У которого факел есть, как бы.
0: Да, конечно.
1: У кого факел есть, тот аниматор.
0: Конечно.
1: Так, а вот еще такая история про курорты уже, как бы, вернее, про отдых на наших курортах. В Сочи, помню, на каршеринге гонял с друзьями. И мой друг случайно обсикал салон. Мы завершили аренду у ближайшего ТЦ и на такси поехали в гостиницу.
0: Ну так о чем хочешь? Сочи же, да? Ну тут что, Сочи, да?
1: То есть в каршеринге обсикали каршеринг, бросили его и поехали на такси домой. Нормально.
0: Да нет, обычная курортная история, да? Курорт Сочи просочилась чуть-чуть. Но, вот я здесь почитаю, что... Так, вот пишет Евгений Юрьевич, у вас что, новосница умирает? Да нет, просто по гороскопу рак в ретроградном Меркурии. Сейчас проверим. Подождите, кстати. Я вот никогда не могу отличить. Она же...
1: Не, нормально, все нормально.
0: А это она просто, да?
1: Я ее пощупал только что. Зачем
0: вы ее щупали?
1: Ну, чтобы проверить, как бы, да.
0: А вы часто ее
1: щупаете? Ну, так иногда подщупываю.
0: Просто я вижу, вы ее щупаете, я не понимаю, почему. Это вот проверяете?
1: Да, конечно.
0: Она действительно умирает, я просто...
1: Не, все нормально. А вот, кстати, Евгений Юрьевич, что вы, Евгений Юрьевич, такие глупости, Евгений Юрьевич, читаете? А нормальные сообщения от Евгения же Юрьевича не читаете. Он пишет по теме. В санатории. Кстати, люди еще идут в санатории. Это, ну, не солидный, как Евгений Юрьевич, да, в санатории.
0: Ну, конечно, большой человек, да.
1: В санатории сотруднику через бронник печень пробивал. Упал, разбил губу, вызвали скорую. Сотрудники Министерства здравоохранения увезли меня от первых и выпустили за первым поворотом.
0: Подождите, нет, тут ваше все-таки я не понял. Упал, разбил губу. Кто?
1: Ну, видимо, не Евгений Юрьевич же. Он потому, как он пробивал
0: печень. Это самый главный вопрос. Пробивал кому-то печень в бронике, упал, разбил губу.
1: Такие вещи в санаториях творятся, да, сотрудники в бронниках там, да?
0: А кто разбил? Ну, позвонить успею, нет?
1: Евгению Юрьевичу?
0: Да.
1: Там разговор с ним долгий должен быть, обстоятельный.
0: Ну, ничего, про такое сейчас не жалко.
1: С прелюдией там про погоду, там, знаете, про цены там.
0: Сейчас, погоди, вот у меня телефон же, вы сейчас быстро успеете. Пока читайте, если что.
1: Так, на Кубе прикол есть. Там большинство туристов берут большие термокружки, наливают в них пиво, чтобы было всегда холодным. Берите на заметку. Ну, ты уверен, что это только на Кубе? Этому приколу с тех пор, как появились термокружки. Изобрели, как бы.
0: Ну, может, кроме как на Кубе, нигде не был. Может, он не был здесь, в Купчино, например. Так, ну что там? А, вот Евгений Юрьевич. Вот он. Это Евгений Юрьевич, да?
1: Ну, я надеюсь, что Евгений Юрьевич. Да. А не Самвел Георгиевич. Хотя тоже было бы неплохо.
0: Что, он сейчас занят, в санатории?
1: Занят, пепел, печень пробивает кого-то там.
0: Ну...
1: А,
0: смотрите, слушайте, смотрите, он пишет, он присылает, он не подходит, но присылает два эмодзи, типа рожица и типа большой палец вверх. А что это значит, кстати, в случае, это пару в его случае?
1: Он занят, он держит нас на контроле, как бы все нормально, как бы там продолжайте обсуждение.
0: Да? Нет, чувак, ну нет, послушайте, если пишете, будьте готовы, что позвоню. Ну вот пишет, например, Слушайте, а можно вот такое сообщение?
1: Какое?
0: Сейчас,
1: не знаю.
0: Сейчас я пока... А, черт, оно уже слетело. Ну, там просто есть одно это такое. Нет? Надо. Да вы читайте последнее, давайте. Да.
1: А вот там вопросы по делу задают. Знаете, это все глупости эти ваши там темы, шмемы. Вот пишет нам доктор Ливси. Он пишет. Здравствуйте, КХЛ. А вы ничего из студии не продаете? Оборудование какое-нибудь? Чувак, наконец-то серьезный разговор начался у нас, да? По существу, по делу там.
0: Я скажу больше. Давно не было предложений.
1: Да, а мы ждем, ждем как бы там.
0: Первое предложение о работе за сколько лет?
1: Мы свяжемся, спишемся, уверен, договоримся.
0: Конечно. А знаете все почему? Потому что соцсетей нас особо нет, ничего не ведем, ничего не выставляем. Но... Только давайте так, давайте я все-таки свяжусь, потом мы с вами
1: договоримся. Нет, я тут за оборудование отвечаю я.
0: Нет, просто понимаете, это как раз нет. Вы прочли сообщение, но... Это что? А вот это, кстати, оборудование сколько стоит?
1: Это бесплатно не возьмут у нас. Нам еще доплатить придется.
0: В любом случае есть что, но не сегодня, а на сегодня все, товарищи дорогие. Вы... Знаете, что делать, если что, а именно, не просто сидеть, а заходите подписываться на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин
1: Крем. Да и на вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем два позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, и как шутит наш звукорежиссер Sound Space, я думаю, что вы все прекрасно его знаете, ну куда ж вы без привет всем, кто на позитиве, куда ж вы без импровизированных танцполок и раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Короче, друзья, прямо сейчас мы этим и займемся в ближайшие 120 минут в рамках нашей радио-вечеринки. Разумеется, превращаем домашнюю тусу в рекордную, конечно же, ловим плюс вайбик, и да, если вокруг сейчас вас находятся друзья, какие-то приятные вам люди, смело устраивайте танцпол вместе с нашей радиовечеринкой Рекорд Пати. А потому я предлагаю как раз-таки на этих импровизированных танцполах прямо сейчас собраться, наполнить их и начать нашу радиотусу Рекорд Пати.

0: Рекорд реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». С рекордом на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
4: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: О том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук, совершенно на любой музыкальный и даже танцевальный вкус, а потому добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки и, конечно же, ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, ведь это она является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая еще 90 минут прямо сейчас звучит здесь, на Рекорде.
1: Рекорд Пати.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

мнению меня и по мнению Радио Рекорд. И по-любому вы по музыкальному сможете оторваться вместе с телеграм-каналом плейлисты Радио Рекорд и с этими с Tomorrowland в Бельгии. Прямо сейчас я предлагаю еще 60 минут потанцевать здесь на радио-вечеринке Рекорд Пати, продолжать наполнять импровизированные танцполы. Ну и, конечно же, если у вас за окном хорошая погода, можно еще и погулять с Bluetooth-колоночкой и включить Радио Рекорд и Рекорд Пати. Этим я и предлагаю заняться в ближайший час. Рекорд Пати. Погнали дальше.

0: мобильное приложение Рекорда и сайт радиорекорд.ру. Во-вторых, у нас есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика в рамках рекорд-шоу расскажу вам о свежих клубных треках. В общем, выбирайте, друзья, что вам больше нравится. Ну а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд Пати.
1: If I can live through,
2: we've lost dancing.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати я хочу смело напомнить вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас всегда свежий контент. И если я говорю всегда свежий, значит он реально всегда свежий контент. Special for you. Записи шоу подкаста президента Рекорд Клаба. Другие герои эфира также присутствуют. Крем Хрусталев, вейкаперы. Конечно, мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Лист, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с русским часом, колбасным цеком. А также новое шоу «Час резидента» также ловите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя, и уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс, поболтаем. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власть имен данной открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Вы же, в свою очередь, пополняете свои танцевальные плейлисты вместе с нами. Ну а прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс, обсудим те или иные треки сегодняшнего эпизода. Кстати, вот и они. Рехаб и Орем прямо сейчас открывают наш сегодняшний Рекорд Клаб Шоу, так называется All I Am. За последние годы Рехаб неоднократно доказывал, что умеет одинаково уверенно чувствовать себя и в фестивале EDM, и в более мелодичном электронном звучании. Релиз у нас, в свою очередь, Сайберпанка и берлинского Айленда от 17 июля. Ну а презент же состоял с 13 числа в Джорни Саби Онли. Днем позднее был Честер Янг и Стерео Кила, а 16 числа за день до дропа стало быть еще один наш продюсер Вайн Конгер. С релизом к ним присоединяются Майри, Бластер Джекс, W&W и Скайтек. Ну а прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Рехаб и Орем All I Am.

Мэнского продюсера Эдип и нашей звездочки, не боюсь этого слова, G-Pol, релиз-тайлся на лейбле In Rotation 14 июля. Вообще для обоих артистов это еще одна возможность показать свое видение современного тек-хауса. Трек же построен вокруг цепкого вокального сэмпла и плотного грува, который развивается практически незаметно, но в свою очередь удерживает внимание уверенно. Неудивительно, что и саппортов здесь у нас хватает. Представил трек с элфом G-Pol еще в апреле в рамках подкаста «Зама». В конце июня американец Сид в найт-сервисе, позже Мэтт Фолл, гет-микс Эдипа в шоу Джона Саммита, а в начале июля еще один американец Экрейс, ну а сегодня ловите этот трек и в рекорд.

Продолжение Рекорд Клаб Шоу. Трек Dirty от Айбо и Блейзи. Имя Айбо, знаете ли, за последние пару лет стало одним из самых обсуждаемых в американском тек-хаусе. Тек-хаус-сцене имеется в виду. Его музыку регулярно поддерживают Джон Саммит, Дом Долла, Крис Лейк и другие представители диджеев и продов. Релизы, в свою очередь, с лейбла GBD. Или GDB от 15 июля, ну а в саппортерах и Джон Саммит, и Крейс, и Апроджек. В общем, выбрал путь и пошел. Самурай настоящий. Айбо, Блейзи, Дерри. Record Club.

got your price tag.

Шоу, друзья, здесь у нас очень интересная коллаборация двух совершенно разных музыкальных миров — Гордо и Who Made Who. Американец Гордо, которого многие помнят еще как Carnage, давно сосредоточился на хаус и техно, а датское трио Who Made Who стало одним из главных имен мелодии хаус благодаря сотрудничеству с Kane Music, Adriatic и Rufus Du Sol. А релиз лейбла Mason от 17 июля в саппортерах замечены Армин Ван Бюрен, Мартин Гаррикс, Ники Ромеро, Честер Янг, Крейс и Дэнни Рис. Ну и прямо сейчас очередь за рекорд-лап-шоу. Гордо and Who Made Who. Energy.

Рекорд Клаб Шоу. Ну, конечно же, это британский продюсер, который продолжает уверенно укреплять позиции на тек-хаус-сцене. Chapter and Verse. Salt on my lips. Он регулярно выпускает музыку на ведущих профильных лейблах. Его треки нередко звучат в сетах Фишера, Криса Лейка, Джона Саммита, других артистов. А Salt on my lips, что переводится на русский язык «соль на моих губах», хорошо демонстрирует фирменный почерк автора, лаконичный грув, запоминающийся вокал и отличное чувство динамики. Итак, прямо сейчас Salt on my lips от Chapter and Verse в Рекорд Клаб Шоу.

Позвольте сегодняшнего эпизода Рекорд Лап Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Team Vox. Там у нас все предыдущие выпуски и Рекорд Лап Шоу, и Рекорд Релиза. Смело ловите и ищите. И, конечно же, этот новый эпизод тоже совсем скоро дропнем в интернет. Именно туда, в два телеграм-канала. Поэтому, как только вы увидите, что мы выложили нам наш свежий эпизод Рекорд Лап Шоу, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста Рекорд Лап Шоу и Рекорд Релиза, соответственно, в соцсетях. Далее по расписанию. Сегодня у нас что? Вторник. А значит, у нас в следующем часе Нитрина и Баур с их новым рекорд-клабом. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока. Team Vox.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, Нейтрино и Баур на первой танцевальной. На календаре 29 июля, а значит, второй месяц лета подходит к своему завершению. Осталась 1/3, мы входим в осень, да, 2026-го. Но еще summertime, и начинаем с Оливер Хелденс, Крайдер и Young Punks, это I.O. Далее Broken Hill, Тига, Крис Лейк, Бьор и многие другие. Это Нейтрино и Баур, Радио Рекорд, Рекорд Клаб. Поехали. Поехали.

We rave the world.

Ну что ж, друзья, в завершении нашего сегодняшнего часа Дэн, Blackout. Ну а мы, конечно же, стремимся к солнцу, потому что это лето, Нейтрино и Баур. Мы услышимся ровно через неделю, со вторника на среду, полночь на волнах Радио Рекорда. Лена Попова, ее технический перерыв. Всем пока и не унываем.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в техпере с часу до двух ночи гость из Нижнего Новгорода Кардашин, нижегородский диджей, промоутер и коллекционер винила. За многие годы сформировал внушительную коллекцию виниловых пластинок, охватывающую широкий спектр жанров от глубокого хаоса диска до техно, брейкс и драм-н-бейс. Основатель и идейный вдохновитель, а также резидент проекта «Vinyl Culture» – культура винила, сообщества, объединяющего диджеев, селекторов и ценителей аналогового звучания. Также он является создателем одноименного онлайн-проекта, посвященного подбору, поиску и приобретению виниловых пластинок для коллекционеров и любителей качественной электронной музыки. Кстати, регулярно проводит интернет-трансляции с участием приглашенных гостей из разных городов. Сегодня он продолжает развивать Vinyl Culture, продвигая философию винила и поддерживая артистов, объединяя людей, для которых музыка – это прежде всего качество, искренность и любовь к аналоговому звучанию. У нас с вами ровно час, и в эфире, напоминаю, гость из Нижнего Новгорода Кардашин. Я желаю всем приятного прослушивания.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Мой сегодняшний гость – нижегородский промоутер, диджей и коллекционер винила Кардашин. И у нас с вами еще ровно полчаса.

0: Чи-чи-чи. Через 5 минут в Рекорд Клабе. Оливер Хелденс.
1: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Это была программа «Технический перерыв». Пришло время прощаться. Меня зовут Лена Попова. Мой сегодняшний гость Кардашин. Диджей, виниловый коллекционер и промоутер из Нижнего Новгорода. Именно его гостевой микс звучал в эфире последний час. А мои планы на ближайший уикенд достаточно обширны. Уже в эту пятницу на территории Севкабель-Порт в клубе «Мачты» я сыграю в рамках вечернего техноэфира от молодого и амбициозного комьюнити «Вавком» в компании «Свитхарт», Алены Стромовой, а также лайв-проект «Exact Point». А что касается субботы, то я буду в Москве и первую часть ночи с радостью поиграю на кораблике «Кузня Круиз», а вторая часть ночи – это московский клуб «Рандом», где мы будем праздновать день рождения московского офлайн-стор «Протокол Детройт». По этому поводу «Рандом» устраивает вечеринку с 2 танцполами и маркетом. Так что пока прощаюсь со всеми радиослушателями ровно на неделю до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв». А с теми, кто планирует посетить озвученные выше мною мероприятия, собственно, с вами я прощаюсь совсем ненадолго. А пока всем спокойной ночи. Это была программа «Технический перерыв».

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy Radio.